Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

превратится в водорек снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Латвия направит в Непал 6000 одеял и 50 касок. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Латвия планирует отправить пострадавшему от стихийного бедствия Непалу 6000 одеял и 50 касок. Подготовленный Министерством внутренних дел проект решения правительства предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Госагентством обеспечения подготовит груз гуманитарной помощи. 3000 одеял и 50 касок с фонариками для спасательных работ из государственных материальных резервов. В свою очередь, служба неотложной медицинской помощи подготовит 3000 одеял. Ранее сообщалось, что Латвия планирует внести 100 тысяч евро в специально созданный фонд для помощи жителям Непала в смягчении последствий наводнения. Также Латвия планирует отправить в Непал мобильные морозильные камеры для хранения останков погибших в результате стихийного бедствия.
0: Про мошенников.
2: На парковочных автоматах в Риге появились поддельные наклейки с QR-кодами. Рига Сатексме предупреждает водителей, сканировать такие коды нельзя, компания не использует их для оплаты парковки. На обнаруженных стикерах размещена надпись «Сканируй, плати». Наклейки выглядят как предложение быстро рассчитаться за стоянку с помощью телефона. Однако к официальной системе оплаты Рига Сатексме они отношения не имеют. Сотрудники предприятия проверяют муниципальные парковки и снимают обнаруженные поддельные наклейки. Однако проверить одновременно все автоматы невозможно, поэтому автомобилистов также просят быть внимательными. Если на автомате обнаружен подозрительный QR-код, его не следует сканировать. О такой наклейке необходимо сообщить Рига Сатексме, чтобы сотрудники предприятия могли ее удалить. Главное отличие мошеннической схемы – посторонняя наклейка, предлагающая отсканировать код именно для оплаты парковки.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Из-за осадков и переувлажнения почвы в Курзаме и некоторых районах Видземе возможны выходы водоемов из берегов, а также скопление воды в низинах. До понедельника в Курзаме действует желтое предупреждение о высоком уровне воды. В Риге сегодня преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный, порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Здравствуйте всем вам, доброе утро наступило. Ну, не будем говорить, да, что утро плохое какое-то, не такое, негативное, еще какое-то. Пусть оно всегда будет добрым, поэтому по умолчанию доброе утро наступило. 4 сентября, пятница на календаре, мы начинаем новый выпуск программы «Авторадио Латвия». День оттяга сегодня, день разносчика газет. Не знаю, почтальон еще разносит газеты, но бесплатные точно разносит. Иногда вижу, значит, в лобби или фойе, как правильно сказать, да, своего подъезда. Ну, лобби, наверное, нет, фойе больше подходит. Там, значит, прям вот на батарее висят газеты, стопочка такая. Кому надо, тот разбирает в ящик, никому не кидает, потому что не всем это нравится. Ну, юрмальские газеты имеется в виду. Так что день разносчика, тот человек, кто приносит эти газеты, сегодня отмечает. А также сегодня международный день тхэквондо, день чилийского вина, день ленивых мам, которые любят чилийское вино, шутка. День незнакомых дорог, день дикой природы, там как раз есть незнакомые дороги. День рождения сегодня легендарной игры «Что, где, когда». «Что, где, когда» — это для многих, в общем-то, целая жизнь. И, наверное, нет такого человека, который не смотрел эту программу. 100% практически все смотрели. Ну, русскоязычный точно. И Агафон Огуменник. Праздник, который отмечается сегодня в православном мире. Об этом поговорим более подробно в начале второго часа. Доброе утро. А пока начинаем нашу программу с хорошим настроением. настроением, со светлым, добрым посылом. Друзья мои, доброе утро вам. Пусть все сбудется, все мечты, все желания об отдыхе и о работе. Пусть все будет так, как вы хотите и о чем вы мечтаете. Друзья мои, мы готовы всех вас приветствовать очень громко, очень масштабно. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро. Мы начинаем.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Проведенное исследование качества услуг регионального общественного транспорта в четырех краях Латвии показало, что в целом в обществе преобладают положительные оценки. Во всех опрошенных краях доля довольных пассажиров превышает 2/3. Опрос проходил с 29 апреля по 29 мая этого года в Цесинском, Валмерском, Резекнесском и Елгавском краях по заказу АТД. Вероятно, это автотранспортная дирекция, наверное, имеется в виду, да? Его провела, значит, компания «Фактулокс». В Валмерском крае услугами общественного транспорта полностью или скорее удовлетворены 81% участников опроса, не удовлетворены 9%. Индекс удовлетворенности по шкале от минус 100 до 100 составил 52 пункта. В Цесинском крае общественным транспортом довольны 77%, недовольны 12%. Индекс удовлетворенности 46 пунктов. А в Резекнесском, значит, довольны 69% пассажиров, недовольны 18%. Индекс удовлетворенности 36 пунктов. В Елгавском крае 69%, довольны, недовольны 20%. Индекс 33 пункта. Хотя результаты нельзя сравнивать напрямую, поскольку опросы проводились в разных краях. Можно отметить, что в этом году услуги общественного транспорта в среднем оценивались более положительно, чем в исследовании 2024 года, когда опрос проходил в Екапилском, Красловском, Огрском и Салдусском краях. Оценивая изменения в работе транспорта в последние 12 месяцев, во всех краях респонденты чаще всего в 46-62% случаев отмечали, что услуги и их качество не изменилось, друзья мои. Но, в общем, не знаю, что сказать. Могу сказать, что раньше, иногда, когда ездил вот из Юрмалы в Ригу на общественном транспорте, были такие дни в моей жизни. Вот, останавливались, знаете, такие вот межгородские, междугородние, да, автобусы, значит, которые там в Талсе куда-то ехали, значит, или, может быть, Тукумс, еще куда-то по дороге, значит, и проезжали через Юрмалу. Я садился, и там была такая идеальная чистота, такие современные классные автобусы с держателями для велосипедов. Господи, как мне это нравилось, думаю, вот всем бы странным иметь такие автобусы, которые где-то вот по деревням, ну, условно говоря, ездят, да, ну, это же деревня, да, нельзя этого отрицать. Вот. И также имею опыт, значит, поездок по Литве, тоже по деревням. Там разная картина, и зачастую встречаются такие совсем, ну, не прям чтобы убитые, но старенькие, маленькие автобусы, в общем, такие, которые действительно ездят в деревне, которые еле едут, долго едут, в которых жуткий запах, в которых собирается соответствующая аудитория. Ну и как бы, в общем, как будто вот немножко прошлый век. Все-таки в Латвии в этом смысле как-то более прилично, что ли. И меня, честно говоря, это очень радует. Не радует только то, что говорят все время о каких-то изменениях, запретах, о запрете там поездок на общественном транспорте в Россию. Значит, автобусы хотят отменить, которые, значит, сейчас есть в Белоруссию, тоже нельзя ездить. В общем, все вот это вот. Я не люблю вот эти все запреты. Я люблю, когда все разрешено, а человек уже сам принимает решение, как живет в свободной стране. Надо ехать, не надо, и куда, когда, и зачем. Вот. Сейчас, кстати, неплохая акция проходит. Вот буквально, по-моему, сегодня она завершается у Латвийской национальной авиакомпании. Не будем рекламировать ее, но тем не менее, поддержать-то надо. Говорят, что в большом минусе она. Вот. Реальные цены на билеты в разные города, в разные страны. И если вам действительно это нужно, куда-то собираетесь полететь и не знаете, где найти деньги на полет, зайдите на сайт, может быть, действительно сегодня вот последний вагон удастся заскочить. По-моему, даже цены ниже, чем были вот когда была большая распродажа. Сейчас какая-то экспресс-распродажа там. Вот. Я за этим слежу, и, в общем-то, то направление, которое мне интересно, тоже оцениваю и до сих пор не купил, но, наверное, все-таки приобрету билеты, потому что, ну, надо. Вот такие вот новости, друзья мои, значит, транспортные. Пусть ваши автобусы, ваши трамваи, троллейбусы приезжают в то время, которое указано в расписании, значит, и если вы вдруг стыкуете транспорт, да, чтобы не было опозданий, и стыковка была минимальной, и все получалось. Вот, ну и, конечно, без аварий, без запахов, в красивом, чистом, современном транспорте, электрички пусть ходят по расписанию, все классно. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Более 30 лет они покоряют

высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Атоцентр. Билеты только на Бельшу Сервис ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня, Овны. В этот день вы сами сможете придумать себе проблемы на ровном месте. В результате вам придется их решать, хотя в целом этот день вы могли бы провести абсолютно спокойно. Тельцы, вас может посетить идея, как заработать больше денег. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Он подскажет вам, куда двигаться дальше. Все в ваших руках. Близнецы, весь день будут находиться среди большого скопления людей, поэтому вы сможете познакомиться с интересными персонажами. В этот день вам удастся как найти друзей, так и, возможно, вторую половинку. О, шерше ля фам. Раки, вам стоит уделить время физическому развитию. Спорт в вашей жизни будет не лишним. Однако не обязательно ходить в качалку. Вы можете выбрать то, что вам больше по душе. Львы, вас ждет грандиозный успех в карьере. В этот день вы смело можете браться за новые дела, а также вести за собой команду. Вы будете единственным лидером в компании. Это классно. Девы, вам придется заморочиться над какими-то организационными вопросами. Вас могут попросить организовать, например, праздник или тимбилдинг. Проявите креатив. Весы, если вы понимаете, что ваши отношения со второй половинкой зашли в тупик, постарайтесь откровенно поговорить и найти компромисс. Только так вы можете сохранить эти самые отношения. Скорпионы, нельзя принимать важные решения, связанные с вашим финансовым положением. В противном случае вы рискуете остаться без денег на длительный период. Стрельцы, перед вами откроются новые двери, за которыми вас ждет успех и слава. Однако не думайте, что вам все будет даваться просто так. Придется и потрудиться. Козероги, этот день вам нужно провести со своей семьей. Работа не волк, в лес не убежит, а вот душевную связь с близкими вы можете легко потерять. Водолеи, сосредоточьтесь на своих личных целях. Прекратите всем угождать, ведь этого все равно никто не оценит. Займитесь только собой и начните реализовывать свои мечты. Рыбы, вас посетит муза, которая позволит вам сделать что-то очень крутое. Вами все будут восхищаться, что принесет вам невероятную радость и уверенность в себе. Вот такой он понедельничный звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
0: Очки Филман.

0: Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: время.
1: Сегодня поговорим про историю фломастера. Как и множество других предметов, фломастер, точнее его прототип, появился еще в Древнем Египте. В ходе раскопок гробницы Тутанхамона археологи обнаружили карандаш, изготовленный из меди. Внутри него находилась пропитанная чернилами тростинка. Это позволяло чернилам выделяться постепенно, а не сразу. Этот предмет древних египтян и считают прародителем фломастера. Много лет эта идея не была использована современниками, и лишь в 1942-м японец Юкио Хори, сотрудник токийской компании Tokyo Stationery Company, представил изобретение, похожее на медный карандаш древних египтян, однако он имел специальный наконечник, который обеспечивал равномерное и аккуратное вытекание чернил. В Европе первыми выпускать фломастеры начали немцы в 1960-м. Компания Эддинг, известная производством красок, чернил и карандашей, выпустила образец Эддинг номер один. Его наконечник был изготовлен из прессованного войлочного материала. Фирма представила фломастеры разных цветов. В Японии в марте того же года появилась непосредственно продукция фирмы Pentel. Вскоре фломастеры с наконечниками, изготовленными из фетра, представила и фирма непосредственно Tokyo Stationery Company, в которой работал тот самый японец Юкио Хори. Помните? Понятно. Теперь давайте разберемся, что такое фломастер. Своим названием этот канцелярский товар обязан бренду Flowmaster. Под этим названием выпускались чернила, широко используемые в то время практически во всех фломастерах. А вообще, английское слово flow означает течь, струиться. Пик популярности пришелся на 80-е годы прошлого века. Производители представляют наборы в различных упаковках и, соответственно, различных цветов. В Китае даже появились наборы из 72 оттенков. Простейший фломастер представляет собой пластиковый корпус и фетровый наконечник. Внутри корпуса находится пропитанный красящим веществом пористый стержень. По мере расходования количества краски в стержне уменьшается. Однако фетровый наконечник позволяет использовать абсолютно всю краску без остатка. Но непосредственно, сами понимаете, что современные фломастеры абсолютно разные бывают. Ненавижу некачественные, знаете, которые либо бледно пишут, либо плохо начинают писать через 2 дня. Люблю качественные, чтобы долго и надежно работали. И пожелаю вам находить в магазинах именно такие. Друзья мои, начался учебный год. Фломастер, кстати, тоже понадобится.
0: То время.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
3: Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info – driftlatvija.com.
4: Zinātkārajiem brilles ir te – Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот. 18 октября.
6: Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: последних новостей.
1: В Рижском аэропорту начинается следующий этап одного из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет. Уже во второй половине сентября на территории стартуют подготовительные работы перед расширением пассажирского терминала. После реконструкции здесь появится новый зал регистрации, более просторные зоны ожидания, контроля безопасности, новый зал выдачи багажа, а также обновленные подъездные дороги и парковки. Как же я теперь буду там ездить? Раньше ездил с закрытыми глазами, да? Если все поменяется. Значит, вчера объявили официально, что этап планирования и проектирования завершен. Проект переходит к строительству. Общая площадь нового терминального пространства составит около 20 тысяч квадратов. Еще около 30 тысяч квадратов займут дороги, тротуары, общественные пространства, озелененные территории вокруг здания. Необходимость расширения объясняет тем, что существующий терминал уже работает с пассажиропотоком, превышающим его расчетную способность пропускать. В новом здании планируют не только увеличить пространство для пассажиров, но и установить современное оборудование для регистрации, контроля безопасности, обслуживания багажа. Рассчитывают, что это позволит сделать прохождение основных процедур быстрее и удобнее. Стоимость непосредственно стройки оценивается в 98 миллионов евро. При этом общий объем доступного аэропорту финансирования может достигнуть 150 миллионов, поскольку дополнительные средства предусмотрены на оснащение терминала современными технологиями, соответствующими требованиям Европейского Союза в сфере авиационной безопасности и доступности. Перед выделением средств банки оценивали планы развития аэропорта, его бизнес-стратегию, финансовые возможности. К анализу также привлекались международные консультанты. Представитель правления госпожа Одиня подчеркивает, что расширение терминала необходимо уже сейчас. При планировании проекта мы тщательно оценивали потребности пассажиров, перспективы экономического развития региона, геополитическую ситуацию. Наша цель – создать инфраструктуру, которая будет соответствовать будущим потребностям и позволит аэропорту гибко развиваться. Строительство пройдет в 4 этапа. В общей сложности займет 42 месяца, то есть 3,5 года примерно. Сначала подготовить строительную площадку и временную инфраструктуру. Затем начнется перестройка инженерных сетей и внешних территорий. Строительство новых дорог и площадок. На третьем этапе возведут непосредственно новый блок терминала, а на заключительном завершат благоустройство, демонтируют временное сооружение. На протяжении всего строительства аэропорт продолжит работать в полном объеме. Однако пассажирам и посетителям придется учитывать временные ограничения. В зависимости от этапа работ могут меняться схемы автомобильного движения, доступ к отдельным парковкам, маршруты прохода к терминалу. В аэропорту обещают заранее информировать об изменениях на своем сайте, в соцсетях и в СМИ. Будем следить за этим и сообщать вам. Первые изменения пассажиры заметят уже этой осенью. Сначала основные работы будут проходить вокруг существующего терминала, затем начнется строительство нового блока, который должен существенно увеличить пропускную способность аэропорта Латвии. Ну, в общем, серьезное дело, хочу сказать вам, но вы знаете, вот сколько летаю, не так часто, но, в принципе, несколько раз в год так точно. Вот, все время проходим, значит, досмотр примерно за 1-2 минуты. Народу никогда нет. О чем говорят эти люди, честно говоря, не понимаю, какой пропускной способности. Народу нет, и в терминалах тоже народу нет. Ну, аэропорт маленький, милый, приятный. Вот, может быть, он будет больше и тоже будет милым, приятным, но большим. Вот. Насчет количества людей, не знаю, им виднее. Но с учетом того, что латвийская компания говорит о банкротстве скоро, ну, слухи такие ходят, во всяком случае. Ну, не хотелось бы в это верить, может быть, я неправильно оценил ситуацию, да? Вот, в общем-то, как бы речь о какой-то каком-то резком увеличении там пассажиропотока, ну, мне кажется, сомнительно. Но, тем не менее, я всегда за кипиш, вот, я всегда за то, что что-то развивалось, пусть развивается, будем пользоваться с радостью этими услугами, будем получать удовольствие от полетов. Надеюсь, что, в общем-то, как бы действительно все это произойдет. Главное, еще и деньги иметь. Как я люблю говорить своим близким, надо деньги иметь и здоровье. Вот когда это есть одно и другое, то тогда можно летать, ездить и получать удовольствие от жизни. А когда чего-то нет, вот тогда уже большой вопрос. Уже извините. Мы продолжаем. Всем здравствуйте, доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Природного газа для нужд латвийских пользователей хватит. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Природного газа для нужд латвийских пользователей в новом осенне-зимнем сезоне хватит, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс после посещения Инчукалнского подземного газохранилища. Премьер ознакомился с готовностью газохранилища к новому осенне-зимнему сезону, убедившись, что уже закачанный в хранилище объем природного газа достаточен для нужд латвийских пользователей. Во время посещения хранилища Кулбергс с председателем правления единого оператора системы передачи и хранения газа Connexus Baltic Grid Улдисом Барисом обсудил актуальные вопросы рынка природного газа, ознакомился с возможностями инфраструктуры, перспективами на будущее, а также обсудил технические возможности хранилища. Премьер заявил, что Инчукалнское газохранилище является краеугольным камнем энергетической безопасности Латвии и всего региона. Учитывая меняющиеся геополитические обстоятельства, важно, что сейчас хранилище способно обеспечивать закачку газа и в сезон его откачки, что ранее было невозможно, указал премьер. По его словам, это существенное преимущество Латвии с точки зрения надежности и непрерывности энергоснабжения. В свою очередь, Барис отметил, что с проектом модернизации хранилища, который завершился весной этого года, существенно изменен принцип его работы, что обеспечивает гораздо большую гибкость при закачке и выемке. Например, в этом году торговцы уже в начале марта начали постепенно пополнять объемы природного газа в хранилище, хотя сезон откачки природного газа еще продолжался. Он пояснил, что это позволяет гораздо точнее балансировать газовую систему региона и более гибко реагировать на изменения спроса, в том числе в условиях холодной зимы. В настоящее время в хранилище закачано 11 тераватт-часов природного газа. В 2025 году потребление природного газа латвийскими пользователями достигло 8,7 тераватт-часа.
0: Про продукты.
2: Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила осколок стекла в холодном супе. Холодный суп для лета латвийского бренда КОК, произведенного в Литве. Конкретно из латвийских магазинов отозвана продукция в упаковке по 500 граммов с номером партии 27.03.2029.А1. Причиной отзыва стало обнаружение в одной из банок осколка битого стекла. Проверку продовольственно-ветеринарная служба провела после жалобы потребителя. О выявленном нарушении служба также сообщила через систему быстрого оповещения Европейского Союза о небезопасных продуктах.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Из-за осадков и переувлажнения почвы в Курзаме и некоторых районах Видземе возможны выходы водоемов из берегов, а также скопление воды в низинах. До понедельника в Курзаме действует желтое предупреждение о высоком уровне воды. В Риге сегодня преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный, порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Второй час проекта «Доброе утро». Здравствуйте всем. Кирилл Низов, своего микрофона. 4 сентября. Уже сентябрь наступил. Осень на дворе. Но такая пока что еще непонятная. Днем то прохладно, то жарко. Неясно. Вечером уже действительно, можно сказать, холодно. А ночью, если открыто окно, ого-го. Потом в туалет хочется. Честно скажу, очень сильно. Значит, праздник сегодня православный. Называется Агафон Огуменник. Огуменник – это огороженный участок, где построено гумно, но это не связано с туалетом, слово. Место для хранения различной обработки зерна. В ночь на Агафона мужчины собираются на охрану этого гумна от лешего. По поверью, этот день дух леса улицы покидает свое жилище, чтобы порезвиться в селях, простите, в селах, раскидать сено, развязать снопы. Обычно леший предстает в образе человека, его легко узнать по широкому матерчатому поясу красного цвета и одетый наоборот обуви. Обряд охраны очень интересен, чтобы лесовик принял мужчин за своих собратьев и пошел потешаться в другое место, они обязаны надеть тулуп, вывернутый наизнанку, на голову повязать полотенце. Придя на участок, должны очертить круг вокруг огуменника, остаться внутри него. Считается, что леший не может переступить черту. Жители сел и деревень, собираясь в караул, обязательно просили помощи у святого Агафоника. Вот такие вот дела. Ну и в этот день лучше в лес не ходить, иначе леший может запутать так, что ого-го-го-го, как будет плохо. Там, может быть, в лесу этом и останетесь. Рожденные на Агафона люди обычно добрые, но очень обидчивые. Если грибов мало, орехов много, значит, зима будет холодной и снежной. А если весь день было солнечно, значит, такая погода продержится до конца месяца. Хотелось бы, чтобы солнца было побольше, потому что все-таки, когда холодно, еще и мрачно, еще и дождливо, ну, вообще депрессивно. Когда солнышко, конечно, тепло. Говорю какие-то базовые вещи, понятные всем, но, наверное, так чувствую, что чувствую, то и говорю. Программа продолжается. До 10 утра будем вместе. Кирилл Низовцев, Авторадио Латвия. Доброе утро. Поехали!
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.
5: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня, Овны. В этот день вы сами сможете придумать себе проблемы на ровном месте. В результате вам придется их решать, хотя в целом этот день вы могли бы провести абсолютно спокойно. Тельцы, вас может посетить идея, как заработать больше денег. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Он подскажет вам, куда двигаться дальше. Все в ваших руках. Близнецы, весь день будут находиться среди большого скопления людей, поэтому вы сможете познакомиться с интересными персонажами. В этот день вам удастся как найти друзей, так и, возможно, вторую половинку. О, шерше ля фам. Раки, вам стоит уделить время физическому развитию. Спорт в вашей жизни будет не лишним. Однако не обязательно ходить в качалку. Вы можете выбрать то, что вам больше по душе. Львы, вас ждет грандиозный успех в карьере. В этот день вы смело можете браться за новые дела, а также вести за собой команду. Вы будете единственным лидером в компании. Это классно. Девы, вам придется заморочиться над какими-то организационными вопросами. Вас могут попросить организовать, например, праздник или тимбилдинг. Проявите креатив. Весы, если вы понимаете, что ваши отношения со второй половинкой зашли в тупик, постарайтесь откровенно поговорить и найти компромисс. Только так вы можете сохранить эти самые отношения. Скорпионы, нельзя принимать важные решения, связанные с вашим финансовым положением. В противном случае вы рискуете остаться без денег на длительный период. Стрельцы, перед вами откроются новые двери, за которыми вас ждет успех и слава. Однако не думайте, что вам все будет даваться просто так. Придется и потрудиться. Козероги, этот день вам нужно провести со своей семьей. Работа не волк, в лес не убежит, а вот душевную связь с близкими вы можете легко потерять. Водолеи, сосредоточьтесь на своих личных целях. Прекратите всем угождать, ведь этого все равно никто не оценит. Займитесь только собой и начните реализовывать свои мечты. Рыбы, вас посетит муза, которая позволит вам сделать что-то очень крутое. Вами все будут восхищаться, что принесет вам невероятную радость и уверенность в себе. Вот такой он понедельничный звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Сегодня 4 сентября, пятница. Машин в городе процентов на 15-20 меньше, чем в другие дни рабочей недели. Тем не менее, уже 4 балла на мониторе и 26 заторов на данный момент. Отметим затруднения на въезде в город со стороны Елковского шоссе А8, на улице Ладгала с передвижкой в направлении центра, классика на Круспилсе на Густава Замгалыгатва перед Бриево со стороны Восточной магистрали, участок Лелербескансема, Даугавгривас, а также затор на набережных Генерала Радзиня и 11-го ноября. Сменим тему. Как мы уже сообщали, вчера днем на трассе А6 Рига-Даугавпилс неподалеку от Икшхеле произошло трагическое ДТП. 4 человека получили травмы, 1 погиб. Движение по трассе было перекрыто на несколько часов из-за работы экстренных служб. В ДТП участвовали 3 машины, 2 легковые и грузовик. По версии водителя Volkswagen Tiguan, он заснул за рулем, выехал на встречную полосу, врезался в грузовик, тот от удара также выехал на встречку и столкнулся с Тойотой, у которой оказались самые тяжелые повреждения. Спасателям пришлось срезать крышу авто, чтобы извлечь раненых и погибшего. Идет следствие, но и так ясно, что за рулем нужно быть предельно внимательным и не совершать опасных маневров. Более подробно о сводке госполиции за четверг мы поговорим в одном из следующих выпусков «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасных.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Мам, у меня ничего нет.
4: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
5: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Перцвизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Перц-дефис-визлас.лв.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Skatls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas skatla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas skatls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas skatlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: последних новостей.
1: Проведенное исследование качества услуг регионального общественного транспорта в 4 краях Латвии показало, что в целом в обществе преобладают положительные оценки. Во всех опрошенных краях доля довольных пассажиров превышает 2/3. Опрос проходил с 29 апреля по 29 мая этого года в Цесинском, Валмерском, Резекненском и Елгавском краях по заказу АТД. Вероятно, это автотранспортная дирекция, наверное, имеется в виду, да? Его провела, значит, компания «Фактулокс». В Валмерском крае услугами общественного транспорта полностью или скорее удовлетворены 81% участников опроса, не удовлетворены 9%. Индекс удовлетворенности по шкале от минус 100 до 100 составил 52 пункта. В Цесинском крае общественным транспортом довольны 77%, недовольны 12%. Индекс удовлетворенности 46 пунктов. А в Резекненском, значит, довольны 69% пассажиров, недовольны 18%, индекс удовлетворенности 36 пунктов. В Елгавском крае 69%, довольны, недовольны 20%, индекс 33 пункта. Хотя результаты нельзя сравнивать напрямую, поскольку опросы проводились в разных краях, можно отметить, что в этом году услуги общественного транспорта в среднем оценивались более положительно, чем в исследовании 2024 года, когда опрос проходил в Екапилском, Красловском, Огрском и Салдусском краях. Оценивая изменения в работе транспорта в последние 12 месяцев во всех краях, респонденты чаще всего в 46-62% случаев отмечали, что услуги и их качество не изменилось, друзья мои. Но, в общем, не знаю, что сказать. Могу сказать, что раньше, иногда, когда ездил вот из Юрмалы в Ригу на общественном транспорте, были такие дни в моей жизни. Вот, останавливались, знаете, такие вот межгородские, междугородние, да, автобусы, значит, которые там в Талсе куда-то ехали, значит, или, может быть, Тукумс, еще куда-то по дороге, значит, и проезжали через Юрмалу. Я садился, и там была такая идеальная чистота, такие современные классные автобусы с держателем для велосипедов. Господи, как мне это нравилось, думаю, вот всем бы странным иметь такие автобусы, которые где-то вот по деревням, ну, условно говоря, ездят, да, ну, это же деревня, да, нельзя этого отрицать. Вот, и также имею опыт, значит, поездок по Литве, тоже по деревням, там разная картина, и зачастую встречаются такие совсем, ну, не прям, чтобы убитые, но старенькие, маленькие автобусы, в общем, такие, которые действительно ездят в деревне, которые еле едут, долго едут, в которых жуткий запах, в которых собирается соответствующая аудитория. Ну и как бы, в общем, как будто вот немножко прошлый век. Все-таки в Латвии в этом смысле как-то более прилично, что ли. И меня, честно говоря, это очень радует. Не радует только то, что говорят все время о каких-то изменениях, запретах, о запрете там поездок на общественном транспорте в Россию. Значит, автобус хотят отменить, который, значит, сейчас есть и в Белоруссию, тоже нельзя ездить. В общем, все вот это вот. Я не люблю вот эти все запреты. Я люблю, когда все разрешено, а человек уже сам принимает решение. Как живет в свободной стране, надо ехать, не надо, и куда, когда, и зачем. Вот. Сейчас, кстати, неплохая акция проходит, вот буквально, по-моему, сегодня она завершается, у Латвийской национальной авиакомпании, не будем рекламировать ее, но, тем не менее, поддержать-то надо, говорят, что в большом минусе она. Вот. Реальные цены на билеты в разные города, в разные страны, и если вам действительно это нужно, куда-то собираетесь полететь и не знаете, где найти деньги на полет, зайдите на сайт, может быть, действительно, сегодня вот последний вагон удастся заскочить. По-моему, даже цены ниже, чем были вот когда была большая распродажа. Сейчас какая-то экспресс-распродажа там. Вот. Я за этим слежу. И, в общем-то, то направление, которое мне интересно, тоже оцениваю и до сих пор не купил. Но, наверное, все-таки приобрету билеты, потому что, ну, надо. А вот

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза. Это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А. И в интернете milbaza.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблема.

0: Проблемы с отоплением.
1: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
2: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: В Рижском аэропорту начинается следующий этап одного из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет. Уже во второй половине сентября на территории стартуют подготовительные работы перед расширением пассажирского терминала. После реконструкции здесь появится новый зал регистрации, более просторные зоны ожидания, контроля безопасности, новый зал выдачи багажа, а также обновленные подъездные дороги и парковки. Как же я теперь буду там ездить? Раньше ездил с закрытыми глазами, а? Если все поменяется. Значит, вчера объявили официально, что этап планирования и проектирования завершен. Проект переходит к строительству. Общая площадь нового терминального пространства составит около 20 тысяч квадратов. Еще около 30 тысяч квадратов займут дороги, тротуары, общественные пространства, озелененные территории вокруг здания. Необходимость расширения объясняет тем, что существующий терминал уже работает с пассажиропотоком, превышающим его расчетную способность пропускать. В новом здании планируют не только увеличить пространство для пассажиров, но и установить современное оборудование для регистрации, контроля безопасности, обслуживания багажа. Рассчитывают, что это позволит сделать прохождение основных процедур быстрее и удобнее. Стоимость непосредственно стройки оценивается в 98 миллионов евро. При этом общий объем доступного аэропорту финансирования может достигнуть 150 миллионов, поскольку дополнительные средства предусмотрены на оснащение терминала современными технологиями, соответствующими требованиям Европейского Союза в сфере авиационной безопасности и доступности. Перед выделением средств банки оценивали планы развития аэропорта, его бизнес-стратегию, финансовые возможности. К анализу также привлекались международные консультанты. Председатель правления госпожа Одиня подчеркивает, что расширение терминала необходимо уже сейчас. При планировании проекта мы тщательно оценивали потребности пассажиров, перспективы экономического развития региона, геополитическую ситуацию. Наша цель – создать инфраструктуру, которая будет соответствовать будущим потребностям, позволит аэропорту гибко развиваться. Строительство пройдет в 4 этапа. В общей сложности займет 42 месяца, то есть 3,5 года примерно. Сначала подготовить строительную площадку и временную инфраструктуру. Затем начнется перестройка инженерных сетей и внешних территорий. Строительство новых дорог и площадок. На третьем этапе возведут непосредственно новый блок терминала, а на заключительном завершат благоустройство, демонтируют временные сооружения. На протяжении всего строительства аэропорт продолжит работать в полном объеме. Однако пассажирам и посетителям придется учитывать временные ограничения. В зависимости от этапа работ могут меняться схемы автомобильного движения, доступ к отдельным парковкам, маршруты прохода к терминалу. В аэропорту обещают заранее информировать об изменениях на своем сайте, в соцсетях и в СМИ. Будем следить за этим и сообщать вам. Первые изменения пассажиры заметят уже этой осенью. Сначала основные работы будут проходить вокруг существующего терминала, затем начнется строительство нового блока, который должен существенно увеличить пропускную способность аэропорта Латвии. Ну, в общем, серьезное дело, хочу сказать вам, но вы знаете, вот сколько летаю, не так часто, но, в принципе, несколько раз в год так точно. Вот, все время проходим, значит, досмотр примерно за 1-2 минуты. Народу никогда нет. О чем говорят эти люди, честно говоря, не понимаю, какую пропускную способность. Народу нет, и в терминалах тоже народу нет. Ну, аэропорт маленький, милый, приятный. Вот, может быть, он будет больше и тоже будет милым, приятным, но большим. Вот. Насчет количества людей, не знаю, им виднее. Но с учетом того, что латвийская компания говорит о банкротстве скоро, ну, слухи такие ходят, во всяком случае. Ну, не хотелось бы в это верить, может быть, я неправильно оценил ситуацию, да? Вот, в общем-то, как бы речь о какой-то каком-то резком увеличении там пассажиропотока, ну, мне кажется, сомнительно. Но, тем не менее, я всегда за кипиш, вот, я всегда за то, что что-то развивалось, пусть развивается, будем пользоваться с радостью этими услугами, будем получать удовольствие от полетов. Надеюсь, что, в общем-то, как бы действительно все это произойдет. Главное, еще и деньги иметь. Как я люблю говорить со своим близким, надо деньги иметь и здоровье. Вот когда это есть одно и другое, то тогда можно летать, ездить и получать удовольствие от жизни. А когда чего-то нет, вот тогда уже большой вопрос. Уже извините. Мы продолжаем. Всем здравствуйте, доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Полностью безопасные дороги – это во многом недостижимый идеал, но к нему нужно стремиться в каждую свою поездку по рижским и латвийским дорогам. Об аварийности и правонарушениях поговорим немного позже, а пока о текущей дорожной обстановке. Отметим, что во многом трафик зависит от погоды. Минувшей ночью и ранним утром дождь прошел, однако по прогнозу осадки сегодня возможны в течение дня. В данный момент реальность чуть лучше прогноза, дожди не осложняют дорожную обстановку. И, казалось бы, сегодня пятница, традиционно самый легкий день на трудовой неделе, но дороги прилично заполнены транспортом. 6 баллов на мониторе, 48 существенных заторов, при этом ряд пробок превышает 10, 15 и даже 20 минут. На общем сложном фоне выделяется Даугавгривас, участок Лелербас-Калнцема и далее Вантовый мост, плотно на Карля Ульманя Гатве, на въезде в город со стороны Елговской трассы А8, на улице Круспилс, а также на Густава Земгла Гатве перед Брейбас с обеих сторон. Будем внимательны, не забываем, что объявлен месячник безопасности возле школ и на знаках 30 тоже следят за скоростным режимом. Об этом как раз напоминает Алексей Николаев в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Удачного дня и безопасных дорог.
2: Доброе утро, Алексей. Дорожная информация. Улица Межцемса, район Межцемс. В зоне действия знака 30 установили фоторадар. Так что будьте внимательны, не гоните. Всем хорошего дня.
0: Автомонитор Авторадио.

0: то время.
1: Сегодня поговорим про историю фломастера. Как и множество других предметов, фломастер, точнее его прототип, появился еще в Древнем Египте. В ходе раскопок гробницы Тутанхамона археологи обнаружили карандаш, изготовленный из меди. Внутри него находилась пропитанная чернилами тростинка. Это позволяло чернилам выделяться постепенно, а не сразу. Этот предмет древних египтян и считают прародителем фломастера. Много лет эта идея не была использована современниками, и лишь в 1942-м японец Юкио Хори, сотрудник токийской компании Tokyo Stationery Company, представил изобретение, похожее на медный карандаш древних египтян, однако он имел специальный наконечник, который обеспечивал равномерное и аккуратное вытекание чернил. В Европе первыми выпускать фломастеры начали немцы в 1960-м. Компания Эддинг, известная производством красок, чернил и карандашей, выпустила образец Эддинг номер один. Его наконечник был изготовлен из прессованного войлочного материала. Фирма представила фломастеры разных цветов. В Японии в марте того же года появилась непосредственно продукция фирмы Pentel. Вскоре фломастеры с наконечниками, изготовленными из фетра, представила и фирма непосредственно Tokyo Stationery Company, в которой работал тот самый японец Юкио Хори. Помните? Понятно. Теперь давайте разберемся, что такое фломастер. Своим названием этот канцелярский товар обязан бренду Flowmaster. Под этим названием выпускались чернила, широко используемые в то время практически во всех фломастерах. А вообще, английское слово flow означает течь, струиться. Пик популярности пришелся на 80-е годы прошлого века. Производители представляют наборы в различных упаковках и, соответственно, различных цветов. В Китае даже появились наборы из 72 оттенков. Простейший фломастер представляет собой пластиковый корпус и фетровый наконечник. Внутри корпуса находится пропитанный красящим веществом пористый стержень. По мере расходования количество краски в стержне уменьшается. Однако фетровый наконечник позволяет использовать абсолютно всю краску без остатка. Но непосредственно, сами понимаете, что современные фломастеры абсолютно разные бывают. Ненавижу некачественные, знаете, которые либо бледно пишут, либо плохо начинают писать через 2 дня. Люблю качественные, чтобы долго и надежно работали. И пожелаю вам находить в магазинах именно такие. Друзья мои, начался учебный год. Фломастеры, кстати, тоже понадобятся.
0: То время.

0: 9 утра в столице Латвии.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Национальные вооруженные силы в случае военной угрозы смогут на время перенимать недвижимость. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий национальными вооруженными силами в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение национальных вооруженных сил на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц, а также о возвращении имущества собственнику или владельцу. Правительство сможет продлить этот срок еще на 14 дней. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволит бы национальным вооруженным силам размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. В случае, если в период нахождения имущества в распоряжении национальных вооруженных сил ему был причинен какой-либо ущерб, собственник сможет потребовать компенсацию, в том числе компенсацию упущенной выгоды. Советник командующего национальных вооруженных сил Роберт Скраучс пояснил, что поправки предназначены для конкретных кризисных ситуаций и будут иметь четко определенные условия применения. Кроме того, они не предусматривают отчуждение имущества, а лишь его временное перенятие.
3: Про безопасность.
2: Согласно информации, которой располагает служба государственной безопасности, гражданин Латвии, обвиняемый в попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, уже несколько лет постоянно проживает в России. Служба государственной безопасности подтвердила агентству «Лето», что сотрудничает с немецкими партнерскими службами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями в причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига. Поскольку расследование инцидента в Германии продолжается, служба государственной безопасности воздержалась от более подробных комментариев.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге сегодня преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Третий час. Доброе утро. У микрофона Кирилл Низовцев. Продолжаем нашу программу. Это «Доброе утро» на Авторадио Латвия. И сегодня многие наверняка отмечают дни рождения, пятница и день рождения. Ну, в общем-то, все совпало. Ну, как все совпало? Пятница и день рождения, значит, надо столик в любимом ресторанчике заказывать заранее, потому что бывают заведения, в которых очень много народу, очень много желающих, и туда не попасть. Вот не так давно я отдыхал в Китае. Это было в августе. И, в общем-то, таким образом не смог попасть в, по-моему, 4, что ли, ресторана. Просто очереди 2-3-часовые, где-то полтора часа надо было ждать, получив талончик. Подумал, ну зачем я буду ради какой-то пекинской утки или ради каких-то шашлычков из ягненка, значит, стоять столько часов в очереди. Глупо, глупо, друзья мои. Вот. Но если есть возможность заказать, все-таки в Латвии это более цивилизованно делается. Заказы заранее, приходишь и садишься, то это можно сделать. Эдуард Хиль родился сегодня. Знаменитая, значит, актриса театра и кино, бабушка Ивана Урганта. Нина Ургант привез на свет в этот день. Оба и Хиль, и Ургант петербургские, значит, звезды интеллигенции. А также появился на свет режиссер Валентин Плучик, народный артист СССР, американский писатель Ричард Натаниэль Райт, Евгений Лансерен, русский график, живописец, народный художник РСФСР также. Александр Вишневский, русский хирург, академик, знаменитый мазь Вишневского. Вот это вот связано с Александром. И, значит, Шрансуан, кстати, мазь Вишневского, ох, имеет такой отвратительный запах, но иногда почему-то мне этот запах как-то был по нраву. Не знаю, почему, может, я какой-то извращенец. Франсуа Рене де Шатебриан, французский писатель, тоже знаменитый, сегодня родился. В общем, компания хорошая у вас, друзья мои. Если вы родились в этот день, поздравляю от души. Наша программа продолжается. Следующая песня эфира будет для вас. Друзья, поехали. Поехали. Продолжаем.
4: Доброе утро.
0: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Проведенное исследование качества услуг регионального общественного транспорта в 4 краях Латвии показало, что в целом в обществе преобладают положительные оценки. Во всех опрошенных краях доля довольных пассажиров превышает 2/3. Опрос проходил с 29 апреля по 29 мая этого года в Цесинском, Валмерском, Резекненском и Елгавском краях по заказу АТД. Вероятно, это автотранспортная дирекция, наверное, имеется в виду, да? Его провела, значит, компания «Фактулокс». В Валмерском крае услугами общественного транспорта полностью или скорее удовлетворены 81% участников опроса, не удовлетворены 9%. Индекс удовлетворенности по шкале от минус 100 до 100 составил 52 пункта. В Цесинском крае общественным транспортом довольны 77%, недовольны 12%. Индекс удовлетворенности 46 пунктов. А в Резекненском, значит, довольны 69% пассажиров, недовольны 18%. Индекс удовлетворенности 36 пунктов. В Елгавском крае 69%, довольны, недовольны 20%. Индекс 33 пункта. Хотя результаты нельзя сравнивать напрямую, поскольку опросы проводились в разных краях. Можно отметить, что в этом году услуги общественного транспорта в среднем оценивались более положительно, чем в исследовании 2024 года, когда опрос проходил в Екапилском, Красловском, Огрском и Салдусском краях. Оценивая изменения в работе транспорта в последние 12 месяцев, во всех краях респонденты чаще всего в 46-62% случаев отмечали, что услуги и их качество не изменилось, друзья мои. Но, в общем, не знаю, что сказать. Могу сказать, что раньше, иногда, когда ездил вот из Юрмалы в Ригу на общественном транспорте, были такие дни в моей жизни. Вот, останавливались, знаете, такие вот межгородские, междугородние, да, автобусы, значит, которые там в Талсе куда-то ехали, значит, или, может быть, Тукумс, еще куда-то по дороге, значит, и проезжали через Юрмалу. Я садился, и там была такая идеальная чистота, такие современные классные автобусы с держателем для велосипедов. Господи, как мне это нравилось, думаю, вот всем бы странным иметь такие автобусы, которые где-то вот по деревням, ну, условно говоря, ездят, да, ну, это же деревня, да, нельзя этого отрицать. Вот. И также имею опыт, значит, поездок по Литве, тоже по деревням. Там разная картина, и зачастую встречаются такие совсем, ну, не прям чтобы убитые, но старенькие, маленькие автобусы, в общем, такие, которые действительно ездят в деревне, которые еле едут, долго едут, в которых жуткий запах, в которых собирается соответствующая аудитория. Ну и как бы, в общем, как будто вот немножко прошлый век. Все-таки в Латвии в этом смысле как-то более прилично, что ли. И меня, честно говоря, это очень радует. Не радует только то, что говорят все время о каких-то изменениях, запретах, о запрете там поездок на общественном транспорте в Россию. Значит, автобусы хотят отменить, которые, значит, сейчас есть и в Белоруссию, тоже нельзя ездить. В общем, все вот это вот. Я не люблю вот эти все запреты. Я люблю, когда все разрешено, а человек уже сам принимает решение. Как живет в свободной стране, надо ехать, не надо, и куда, когда и зачем. Вот. Сейчас, кстати, неплохая акция проходит. Вот буквально, по-моему, сегодня она завершается у Латвийской национальной авиакомпании. Не будем рекламировать ее, но тем не менее, поддержать-то надо, говорят, что в большом минусе она. Вот. Реальные цены на билеты в разные города, в разные страны. И если вам действительно это нужно, куда-то собираетесь полететь и не знаете, где найти деньги на полет, зайдите на сайт, может быть, действительно сегодня вот последний вагон удастся заскочить. По-моему, даже цены ниже, чем были вот когда была большая распродажа. Сейчас какая-то экспресс-распродажа там. Вот. Я за этим слежу, и, в общем-то, то направление, которое мне интересно, тоже оцениваю и до сих пор не купил, но, наверное, все-таки приобрету билеты, потому что, ну, надо. Вот такие вот новости, друзья мои, значит, транспортные. Пусть ваши автобусы, ваши трамваи, троллейбусы приезжают в то время, которое указано в расписании, значит, и если вы вдруг стыкуете транспорт, да, чтобы не было опозданий, и стыковка была минимальной, и все получалось. Вот. Ну и, конечно, без аварий, без запахов, в красивом, чистом, современном транспорте, электрички пусть ходят по расписанию. Все классно. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Ir klāt. Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā. Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня, Овны. В этот день вы сами сможете придумать себе проблемы на ровном месте. В результате вам придется их решать, хотя в целом этот день вы могли бы провести абсолютно спокойно. Тельцы, вас может посетить идея, как заработать больше денег. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Он подскажет вам, куда двигаться дальше. Все в ваших руках. Близнецы, весь день будут находиться среди большого скопления людей, поэтому вы сможете познакомиться с интересными персонажами. В этот день вам удастся как найти друзей, так и, возможно, вторую половинку. О, шерше ля фам. Раки, вам стоит уделить время физическому развитию. Спорт в вашей жизни будет не лишним. Однако не обязательно ходить в качалку. Вы можете выбрать то, что вам больше по душе. Львы, вас ждет грандиозный успех в карьере. В этот день вы смело можете браться за новые дела, а также вести за собой команду. Вы будете единственным лидером в компании. Это классно. Девы, вам придется заморочиться над какими-то организационными вопросами. Вас могут попросить организовать, например, праздник или тимбилдинг. Проявите креатив. Весы, если вы понимаете, что ваши отношения со второй половинкой зашли в тупик, постарайтесь откровенно поговорить и найти компромисс. Только так вы можете сохранить эти самые отношения. Скорпионы, нельзя принимать важные решения, связанные с вашим финансовым положением. В противном случае вы рискуете остаться без денег на длительный период. Стрельцы, перед вами откроются новые двери, за которыми вас ждет успех и слава. Однако не думайте, что вам все будет даваться просто так. Придется и потрудиться. Козероги, этот день вам нужно провести со своей семьей. Работа не волк, в лес не убежит, а вот душевную связь с близкими вы можете легко потерять. Водолеи, сосредоточьтесь на своих личных целях. Прекратите всем угождать, ведь этого все равно никто не оценит. Займитесь только собой и начните реализовывать свои мечты. Рыбы, вас посетит муза, которая позволит вам сделать что-то очень крутое. Вами все будут восхищаться, что принесет вам невероятную радость и уверенность в себе. Вот такой он понедельничный звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

То, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным

0: желали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Мам, у меня ничего нет.
4: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центром ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центром ЛВ. Все для школы в одном месте.
5: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: В Рижском аэропорту начинается следующий этап одного из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет. Уже во второй половине сентября на территории стартуют подготовительные работы перед расширением пассажирского терминала. После реконструкции здесь появится новый зал регистрации, более просторные зоны ожидания, контроля безопасности, новый зал выдачи багажа, а также обновленные подъездные дороги и парковки. Как же я теперь буду там ездить? Раньше ездил с закрытыми глазами, если все поменяется. Значит, вчера объявили официально, что этап планирования и проектирования завершен, проект переходит к строительству. Общая площадь нового терминального пространства составит около 20 тысяч квадратов, еще около 30 тысяч квадратов займут дороги, тротуары, общественные пространства, озелененные территории вокруг здания. Необходимость расширения объясняет тем, что существующий терминал уже работает с пассажиропотоком, превышающим его расчетную способность пропускать. В новом здании планируют не только увеличить пространство для пассажиров, но и установить современное оборудование для регистрации, контроля безопасности, обслуживания багажа. Рассчитывают, что это позволит сделать прохождение основных процедур быстрее и удобнее. Стоимость непосредственно стройки оценивается в 98 миллионов евро. При этом общий объем доступного аэропорту финансирования может достигнуть 150 миллионов, поскольку дополнительные средства предусмотрены на оснащение терминала современными технологиями, соответствующими требованиям Европейского Союза в сфере авиационной безопасности и доступности. Перед выделением средств банки оценивали планы развития аэропорта, его бизнес-стратегию, финансовые возможности. К анализу также привлекались международные консультанты. Председатель правления госпожа Одиня подчеркивает, что расширение терминала необходимо уже сейчас. При планировании проекта мы тщательно оценивали потребности пассажиров, перспективы экономического развития региона, геополитическую ситуацию. Наша цель – создать инфраструктуру, которая будет соответствовать будущим потребностям и позволит аэропорту гибко развиваться. Строительство пройдет в 4 этапа. В общей сложности займет 42 месяца, то есть 3,5 года примерно. Сначала подготовить строительную площадку и временную инфраструктуру. Затем начнется перестройка инженерных сетей и внешних территорий. Строительство новых дорог и площадок. На третьем этапе возведут непосредственно новый блок терминала, а на заключительном завершат благоустройство, демонтируют временные сооружения. На протяжении всего строительства аэропорт продолжит работать в полном объеме. Однако пассажирам и посетителям придется учитывать временные ограничения. В зависимости от этапа работ могут меняться схемы автомобильного движения, доступ к отдельным парковкам, маршруты прохода к терминалу. В аэропорту обещают заранее информировать об изменениях на своем сайте, в соцсетях и в СМИ. Будем следить за этим и сообщать вам. Первые изменения пассажиры заметят уже этой осенью. Сначала основные работы будут проходить вокруг существующего терминала, затем начнется строительство нового блока, который должен существенно увеличить пропускную способность аэропорта Латвии. Ну, в общем, серьезное дело, хочу сказать вам, но вы знаете, вот сколько летаю, не так часто, но, в принципе, несколько раз в год так точно. Вот, все время проходим, значит, досмотр примерно за 1-2 минуты. Народу никогда нет. О чем говорят эти люди, честно говоря, не понимаю, какую пропускную способность. Народу нет, и в терминалах тоже народу нет. Ну, аэропорт маленький, милый, приятный. Вот, может быть, он будет больше и тоже будет милым, приятным, но большим. Вот. Насчет количества людей, не знаю, им виднее. Но с учетом того, что латвийская компания говорит о банкротстве скоро. Ну, слухи такие ходят, во всяком случае. Ну, не хотелось бы в это верить. Может быть, я неправильно оценил ситуацию, да? Вот, в общем-то, как бы речь о какой-то каком-то резком увеличении там пассажиропотока, ну, мне кажется, сомнительно. Но, тем не менее, я всегда за кипиш. Вот, я всегда за то, что что-то развивалось. Пусть развивается. Будем пользоваться с радостью этими услугами. Будем получать удовольствие от полетов. Надеюсь, что, в общем-то, как бы действительно все это произойдет. Главное, еще и деньги иметь. Как я люблю говорить со своим близким, надо деньги иметь и здоровье. Вот, когда это есть одно и другое, то тогда можно летать, ездить и получать удовольствие от жизни. А когда чего-то нет, вот тогда уже большой вопрос. Уж извините. Мы продолжаем. Всем здравствуйте, доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Итак, 55 заторов и 7 баллов на максимуме перед 9 часами ставят под сомнение определение пятницы как самого легкого дня на трудовой неделе. Нынешняя осень может вполне это представление изменить. Мы это учтем на будущее, сейчас примем во внимание прогноз погоды. Он говорит о том, что в течение дня температура будет в диапазоне от 15 до 18 градусов, что более важно, синоптики обещают дожди. Хотя и время от времени, но до вечера. После 9 часов обстановка на дорогах стала улучшаться, в данный момент пятерка остается на мониторе, в ближайшей перспективе ждем 4 балла. Обратим внимание на сводку госполиции за минувший четверг. По Риге и столичному региону 81 ДТП, 10 пострадавших, в том числе пешеход и 2 велосипедиста. Во вчерашней серьезной аварии на шоссе А6 Рига-Даугавпилс в районе Икшкеля средь бела дня примерно в 13:20 произошло столкновение грузового и двух легковых автомобилей. В результате четверо получили травмы, один погиб. Возбуждено уголовное дело и выясняются точные обстоятельства происшествия. Вернемся к сводке. Патрульные опять сильно не усердствовали, выписали 48 протоколов, причем за скорость лишь 12, и задержали одного в состоянии алкогольного опьянения. Он пошел по уголовной статье, как следствие штраф и выплата компенсационной стоимости автомобиля. Минут 40 назад Алексей Николаев прислал сообщение, которое мы послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин, я всем пожелаю удачного дня, не нарушаем и не превышаем.
2: Доброе утро, Алексей, дорожная информация. Улица Межцемса, район Межцемс. В зоне действия знака 30 установили фоторадар. Так что будьте внимательны, не гоните. Всем хорошего дня.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Друзья мои, вот такая была программа «Доброе утро сегодня». Такой была уходящая неделя. Сегодня 4 сентября. Это первые выходные, значит, осени 2026. Завтра они начинаются в субботу. Суббота и воскресенье. Ну, в общем, я знаю, что у многих планы, по крайней мере, у моих знакомых есть такие планы. Если у вас есть планы, это вообще прекрасно. Я вообще, знаете, вот думаю, что без плана такого жить нельзя. Но не в том смысле, что, значит, если не планируешь, ничего не получается. Можно, конечно, и экспромтом делать что-то. Но я в том ключе, когда ты знаешь, что впереди что-то интересное, ты этого ждешь и ради этого живешь, и это твой маячок в жизни, ну, какой-то временный. И это, вы знаете, мне кажется, достаточно прикольно и приятно. Я бы хотел, вот почаще, чтобы у меня так было, такие маячки. С сентября этого года, вот еще одна новость в завершении программы, пропуск на въезд в зону особого режима Юрмалы можно приобрести также в мобильном приложении СНАП. СНАББ, так называется. Значит, необходимо выбрать зону пропуск на въезд в Юрмалу, указать регистрационный номер авто, произвести оплату. Стоимость однодневного пропуска 5 евро. Дополнительно взимается комиссия за услугу в размере 39 центов. А пользователям, у которых приложение уже установлено, перед использованием новой услуги необходимо его обновить. Пропуск можно приобрести как до въезда, так и после пересечения. Главное, чтобы оплата была произведена до 23 часов 59 минут соответствующего дня. Приобретенный пропуск позволяет до конца дня въезжать в зону особого режима неограниченное количество раз. Если после 23.59 транспорт по-прежнему находится в зоне Юрмалы, приобретенный пропуск остается действительным до момента выезда с этой территории. Таким образом, платить надо всего лишь один раз. Это для тех, кто не знает, не понимает правила до сих пор. В общем, значит, растет и множество, да, количество способов оплаты. И, в общем-то, наверное, это неплохо. Но вот что касается 39 центов сбора, ну, наверное, это чересчур, это зря. Но тут уж каждый сам решает. Кому удобно, тот платит. Кому не нравится, выбирает другой способ оплаты, где нет этих 39 центов. А есть, не знаю, там больше или меньше, уж не знаю. Все, спасибо за внимание. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра, послезавтра отдыхаем. В понедельник встречаемся вновь на волне. Где? Какой? Любимого радио. Авторадио Латвия 103.2 и в интернете. Спасибо за компанию. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про мошенников.
1: Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы назначенной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. Чтобы якобы получить немедленный перевод, получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Абстепринат» из Максо. В уведомлении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала Latvia.gov.lv. В агентстве подчеркивают, что такой поддержки вообще не существует, а указанные в поддельных уведомлениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактными данными агентства. Госагентство социального страхования призывает при получении такого электронного письма не нажимать на содержащиеся в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды авторизации интернет-банка или Smart ID и не сообщать данные платежной карты. В противном случае мошенники могут использовать эту информацию для получения доступа к финансовым средствам жителей.
2: Про демографию.
1: Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти, однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. Повсеместно пройдут дожди. В Видземе и северной части Курземе продолжительные ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые живут в сердцах поколений. И сейчас они получают новое звучание. Александр Розенбаум. Автор оригинального «Вальс Бастона». Композиции, которая многие годы остается в ротации Авторадио Латвия и занимает места в заявках. Теперь к нему присоединился молодой исполнитель Нилетто, один из самых ярких артистов нового поколения. Даниил Прытков с детства увлекался танцами, затем перешел к музыке. Еще будучи студентом инженерного факультета, он принял смелое решение посвятить себя творчеству. Его хит «Любимка» открыл ему широкую известность, а сотрудничество с известными артистами доказало, что он умеет работать в разных форматах. Данная версия вальса Бастона – это мост между классикой и современностью, где встречаются два поколения, чтобы дать песне новую жизнь. Встречайте премьеру на первом автомобильном.
2: Там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП. Потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле.
3: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.
1: Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалас 18А и в интернете milbaza.lv.
4: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Интересный вопрос. Выгорает ли краска на солнце? Да, конечно, она выгорает. Особенно если машина стоит под солнцем неделями, а цвет красный, желтый или синий. Дело в том, что ультрафиолет сушит лак, краска тускнеет, появляются матовые пятна. А еще от этого страдают зеркала, пластиковые молдинги и даже фары. Они мутнеют и теряют прозрачность. В таких случаях лучше использовать защиту – воск или жидкое стекло хотя бы раз в сезон. Также шторки на стекла и чехлы на зеркала. Старайтесь ставить автомобиль в тень, но не под липу и не под сосну. Смола хуже солнца. Да, и не забывайте про дверные ручки. Именно они чаще всего теряют глянец и начинают шелушиться. Загар – это хорошо, но не для машины. Датчики в асфальте, которые измеряют скорость. Да, есть такая технология, и такие технологии становятся все более распространенными на наших дорогах. Начнем с того, что такие датчики помогают не только фиксировать скорость автомобилей, но и обеспечивают безопасность. Ну и, соответственно, благодаря этому удается эффективно регулировать движение и предупреждать потенциальные аварийные ситуации. Такие датчики могут работать по разным принципам. Они реагируют на изменения магнитного поля, когда автомобиль проезжает над ними. Это позволяет очень точно определять скорость и даже тип транспортного средства, поскольку каждый автомобиль вызывает характерные изменения в магнитном поле. Другой тип – оптические датчики. В общем, по-простому, данные о скорости, плотности и потоках машин передаются в центральную систему, где на основе этой информации можно корректировать светофоры, изменять режимы движения и минимизировать пробки. Вроде бы мелочь – взять с собой холодильник в поездку. Но если этого не продумать, можно остаться без холодной воды и с выжженным аккумулятором. Во-первых, холодильники бывают разные. Компрессорные – это мощные, но жрут электричество. Термоэлектрические – скромнее, но в плюс 35 охлаждают максимум на 15-20 градусов от окружающей. Проблема в том, что многие подключают их прямо к прикуривателю, и если машина не заведена, аккумулятор умирает за пару часов. В таких случаях лучше использовать таймеры, пауэрбанк с инвертором или просто ехать со специальным ящиком и заблаговременно замороженными бутылками воды. Проверено с умом. И еда холодная, и машина на ходу. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих районах ожидаются сильные дожди, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курземе и Видземе, местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного, местами

0: местами, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
7: Люди ночами.
6: Билеты на fridayticket.com.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Сейм.
1: Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мериньи, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту.
3: Про законы.
1: В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsprägumatikels, с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Circles указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрено полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. Повсеместно пройдут дожди. В Видземе и северной части Курземе продолжительные ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда пластиковая дверь перестает закрываться плотно, это не просто мелкая неудобная деталь, а знак того, что ей пора уделить немного внимания. Иногда достаточно совсем немного, просто подкрутить петли. Сначала стоит обратить внимание на то, как створка садится в раму. Если она цепляется за порог или верхний угол, значит дверь немного просела. На петлях есть небольшие регулировочные отверстия, куда вставляется шестигранник. Поворачивая его по часовой стрелке, можно приподнять дверь или сдвинуть ближе к раме, чтобы она снова вставала ровно. Иногда появляется сквозняк. В этом случае нужно отрегулировать прижим. На торце створки или в петлях есть небольшие эксцентрики, которые регулируют плотность закрывания. Достаточно повернуть их отверткой, чтобы створка прилегала чуть плотнее и удерживала тепло. Можно проверить уплотнитель и ручку. Если резинка стала жесткой или потрескалась, ее можно заменить, а фурнитуру смазать силиконовой смазкой или каплей масла. Часто именно эти мелочи мешают двери закрываться легко. В общем, сделать это аккуратно и без лишнего шума – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima! No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima!
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Интересный факт. Автомобильные шины. Изначально автомобильные шины были белыми или бежевыми, и только в 1912 году приобрели привычный нам черный цвет, так как производители начали добавлять к резиновой основе углерод как консервирующий и стабилизирующий элемент. Именно поэтому символ компании Michelin с конца 19 века является белым, а не черным.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих районах ожидаются сильные дожди, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе, местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного, местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами.

0: 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов – Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии, тенденции индустрии на 2027 год, соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о необычных, но вполне объяснимых особенностях собак. Сегодня мы поговорим о том, почему подушечки лап питомца иногда пахнут попкорном или сыром. Многие владельцы замечали этот запах и удивлялись его происхождению. На самом деле он связан с особенностями кожи и микрофлоры лап. У собак основная система терморегуляции сосредоточена на подушечках лап. Они выделяют небольшое количество влаги, которая сама по себе почти не имеет запаха. На поверхности лап живут бактерии и дрожжевые микроорганизмы. Когда они взаимодействуют с естественным процессом в теле собаки, образуются соединения с характерным ароматом. Именно они могут напоминать запах попкорна или сыра. Это естественный процесс и не признак плохой гигиены. Запах чаще становится заметен после прогулки или активного движения, когда собака бегает и подушечки лап работают интенсивнее. В большинстве случаев такой запах не требует вмешательства. Достаточно обычного ухода и мытья лап после прогулок, особенно если собака гуляет по пыльным или влажным поверхностям. Важно тщательно вытирать лапы, чтобы влага не задерживалась между подушечками. И пока мы учимся замечать такие мелочи и понимать их причины, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Правооруженные силы.
2: Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов.
1: Про демографию.
2: Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти, однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. Повсеместно пройдут дожди. В Видземе и северной части Курземе продолжительные ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед.
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые живут в сердцах поколений. И сейчас они получают новое звучание. Александр Розенбаум. Автор оригинального «Вальс Бастона». Композиции, которая многие годы остается в ротации Авторадио Латвия и занимает места в заявках. Теперь к нему присоединился молодой исполнитель Нилетто, один из самых ярких артистов нового поколения. Даниил Прытков с детства увлекался танцами, затем перешел к музыке. Еще будучи студентом инженерного факультета, он принял смелое решение посвятить себя творчеству. Его хит «Любимка» открыл ему широкую известность, а сотрудничество с известными артистами доказало, что он умеет работать в разных форматах. Данная версия вальса Бастона – это мост между классикой и современностью, где встречаются два поколения, чтобы дать песне новую жизнь. Встречайте премьеру на первом автомобильном.
2: Там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП. Потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле.
3: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.
1: Реклама.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27.01.01.48. Пирс-Визлас.лв.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Интересный вопрос. Выгорает ли краска на солнце? Да, конечно, она выгорает. Особенно если машина стоит под солнцем неделями, а цвет красный, желтый или синий. Дело в том, что ультрафиолет сушит лак, краска тускнеет, появляются матовые пятна. А еще от этого страдают зеркала, пластиковые молдинги и даже фары. Они мутнеют и теряют прозрачность. В таких случаях лучше использовать защиту – воск или жидкое стекло хотя бы раз в сезон. Также шторки на стекла и чехлы на зеркала. Старайтесь ставить автомобиль в тень, но не под липу и не под сосну. Смола хуже солнца. Да, и не забывайте про дверные ручки. Именно они чаще всего теряют глянец и начинают шелушиться. Загар – это хорошо, но не для машины. Датчики в асфальте, которые измеряют скорость. Да, есть такая технология, и такие технологии становятся все более распространенными на наших дорогах. Начнем с того, что такие датчики помогают не только фиксировать скорость автомобилей, но и обеспечивают безопасность. Ну и, соответственно, благодаря этому удается эффективно регулировать движение и предупреждать потенциальные аварийные ситуации. Такие датчики могут работать по разным принципам. Они реагируют на изменения магнитного поля, когда автомобиль проезжает над ними. Это позволяет очень точно определять скорость и даже тип транспортного средства, поскольку каждый автомобиль вызывает характерные изменения в магнитном поле. Другой тип – оптические датчики. В общем, по-простому, данные о скорости, плотности и потоках машин передаются в центральную систему, где на основе этой информации можно корректировать светофоры, изменять режимы движения и минимизировать пробки. Вроде бы мелочь – взять с собой холодильник в поездку. Но если этого не продумать, можно остаться без холодной воды и с выжженным аккумулятором. Во-первых, холодильники бывают разные. Компрессорные – это мощные, но жрут электричество. Термоэлектрические – скромнее, но в плюс 35 охлаждают максимум на 15-20 градусов от окружающей. Проблема в том, что многие подключают их прямо к прикуривателю, и если машина не заведена, аккумулятор умирает за пару часов. В таких случаях лучше использовать таймеры, пауэрбанк с инвертором или просто ехать со специальным ящиком и заблаговременно замороженными бутылками воды. Проверено с умом. И еда холодная, и машина на ходу. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курземе и Видземе. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Реклама. Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.

0: Риге 13 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про авиацию.
1: Стратегический инвестор Air Baltic компания Люфтганза должна активнее участвовать в финансировании авиакомпании и управлении, заявил министр экономики Виктор Валенис. У нас уже есть стратегический инвестор, одна из крупнейших авиакомпаний мира, которой принадлежит 10% акций этого предприятия. Именно с ней и нужно вести переговоры, сказал Валенис. По его мнению, у Люфтганза больше возможностей, знаний и ресурсов для оказания помощи Air Baltic, чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя.
3: Про ограничения.
1: В связи с учениями по гособороне «Намыс-2026» в субботу 5 сентября в Латгале, в основном в Лудзенском крае, временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог, сообщает компания «Латвия Свалсцели». В местах, где будут введены ограничения, движением будут управлять представители госполиции и национальных вооруженных сил. Тем временем в окрестностях Сигулды в выходные 5 и 6 сентября пройдет велопробег «Единство Латвии», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе, а также по некоторым региональным дорогам.
3: Про мошенников.
1: Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы назначенной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. Чтобы якобы получить немедленный перевод, получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Абстепринат из Максу». В уведомлении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала «Латвия.гов.лв». В агентстве подчеркивают, что такой поддержки вообще не существует, а указанные в поддельных уведомлениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактными данными агентства. Госагентство социального страхования призывает при получении такого электронного письма не нажимать на содержащиеся в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды авторизации интернет-банка или Smart ID и не сообщать данные платежной карты. В противном случае мошенники могут использовать эту информацию для получения доступа к финансовым средствам жителей.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. Повсеместно пройдут дожди. В Видземе и северной части Курземе продолжительные ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Сергей Завьялов и Мафик. «Слезы уже вышли, мама».

0: Пришло время сделать очередную вкусную остановку и вдохнуть немного мексиканского. Сегодня на нашем столе энчилада. Блюдо, в котором истории и вкус переплелись так же плотно, как тортилья, оборачивающая начинку. История энчилады уходит в глубокую древность, во времена ацтеков. Жители долины Мехико уже тогда ели кукурузные лепешки, заворачивая в них рыбу и поливая острым соусом из чили. Позже, с приходом испанских конкистадоров, в блюдо добавились новые ингредиенты – сыр, мясо и овощи. И привычная энчилада начала обретать свои современные черты. Название происходит от испанского слова «энчила», что значит «приправлять чили». Первые письменные рецепты появились в XIX веке, а сегодня энчилада – это символ мексиканской кухни. Блюдо, которое готовят на улицах и в домах, от маленьких деревень до ресторанов Мехико. Чтобы приготовить энчиладу дома, достаточно кукурузных лепешек, немного фарша или курицы, сыра и густого соуса из томатов, чеснока и чили. Начинку кладут в тортилью, сворачивают плотным рулетом, выкладывают в форму, заливают соусом и запекают до появления ароматной золотистой корочки. Энчилада – это еда, которая напоминает, что иногда простые вещи создают самые яркие моменты. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ариэль 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того!
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
4: Ir klāt. Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Интересный факт. Стив Джобс и его автомобиль. Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz, причем без номерных знаков. Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров дается целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый автомобиль, а старый возвращал обратно. Приезжая в офис, он парковал машину на месте для инвалидов, обосновывая это тем, что только здесь автомобиль был виден из окна его кабинета.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
2: Предложение супервыходных в Lidl с 5 сентября. Морковь 1 килограмм 39 центов. На вареные колбасы Пикок и Барони с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,49. Lidl стоит того.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы ищете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Франкенштейн». Он вышел в этом году. Фильм «Франкенштейн» версии Гильермо дель Торо подает как глубокую готическую драму. В центре сюжета Виктор, молодой ученый, который одержим идеей создания жизни. Его эксперимент рождает существо, сыгранное Джейкобом Элорди. Ранимая потерянная душа, оказавшаяся в мире, который не готов принять того, кто не похож на остальных. Фильм «Франкенштейн» показывает не только рождение существа, но и то, как оно пытается понять, зачем пришло в этот мир и кто виноват в его боли. История разворачивается в мрачной готической атмосфере, где каждый кадр похож на иллюстрацию из старинной книги. Режиссер Дель Торо делает акцент на чувствах и внутреннем страдании, а не на страхах, и постепенно выстраивает притчу о гордыне, ответственности и одиночестве. Картина впечатляет визуальной силой и авторским почерком. Готические декорации, сказочные образы и внимательная работа с деталями создают атмосферу, в которой красота и мрак существуют рядом. Существо вызывает не страх, а сочувствие, и это усиливает эмоциональную глубину истории. Фильм получил высокие оценки за визуальный стиль и подачу классики, хотя некоторые критики отмечают медленный темп, театральность и слабость второстепенных персонажей. Несмотря на эти особенности, фильм «Франкенштейн» остается мощной авторской работой, которая обращает внимание не на ужас внешнего, а на внутренние тени человека. Это история о том, как легко создать монстра и как трудно понять, что настоящие монстры живут внутри нас. Интересного вам вечернего просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
4: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express – твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: В плавнях шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером гоняют утки. Разжирели утка осенью в большой цене. Снова осень,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Сейм.
1: Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мериньи, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту.
3: Про законы.
1: В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsburgo-Tickels с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Circles указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрено полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. Повсеместно пройдут дожди. В Видземе и северной части Курземе продолжительные ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

Рад нашей встрече, друзья, на том же месте в тот же час. И прямо сейчас начинается программа «По заявкам» только для вас. Сразу скажу, что это наш заключительный выпуск перед небольшим отпуском. А вновь в эфире мы встретимся в понедельник, 14 сентября. Так что, если что-то на душе, присылайте письма, послания, весточки по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А начнем с праздника. День рождения у умницы, красавицы и спортсменки Натальи Бурлаковой, которой, по ее словам, вновь исполнилось 30. Пусть в жизни будет радость, будут благополучие и успех, настоящее женское счастье, вера, надежда и, конечно, любовь, вечная и верная. Это сердечно поздравил муж Владимир. И для Натальи к дню рождения прозвучит замечательная песня группы OMD «Прогулка по Млечному пути». Пусть сбываются мечты и исполняются самые заветные желания.

Недалеко вчера получили возмущенное послание от Илоны Чеботниковой. Она пишет: «Добрый день. Почему вы песни не даете прозвучать до конца? Вот сегодня слушала Юру Шатунова «Седую ночь». Зачем прервали? И вообще, у вас музыка в рабочие дни должна быть веселее, а не тоска зеленая и старье всякое. Вот в выходные у вас репертуар лучше. С уважением, Илона». И приписочка: «Достали с Шафутинским. Звучит уже второй раз, а песня никакая». Как я понимаю, речь идет про 3 сентября, но сколько людей, столько и вкусов. А через несколько минут получил финальное послание. В знак примирения поставьте по заявке песню Юры Шатунова «Седая ночь» в полном формате. Пожалуйста. Друзья, ну что здесь сказать? Шатунову мы, конечно, послушаем. Специально редактор и попросил песню удлинить. Добавили к ней кусок, чтобы подольше звучало. Ибо наш девиз: все должны быть довольны, особенно в передаче «Только для вас».

0: совсем ни к чему.
1: Реклама.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Тем временем в программу «По заявкам только для вас» мы получили звуковое послание от нашей слушательницы. Не впервые она поздравляет своими словами, и в этом есть своя прелесть. Так что слово для тоста в честь дня рождения мужа Бориса предоставляется Оксане.
1: Добрый день, дорогое авторадио. Хочу через вас поздравить своего мужа. Ему сегодня день рождения. Я очень люблю его и желаю ему всего-всего хорошего, чтобы у него по жизни было много радостных дней и солнечных, и чтобы здоровье всегда было с ним, и чтобы все-все было хорошо в этой жизни. Я очень вас прошу, исполните, пожалуйста, через эфир песню «С днем рождения, Гриша Петров». Заранее благодарю вас. Спасибо вам огромное, что вы есть.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9 порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможно грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Мам, у меня ничего нет.
3: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября. Щипцы для крепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl. Стоит того.
0: Более 30 лет они покоряют мир.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Продолжается пятничная программа «По заявкам». Нам пишет Алена. Добрый день, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужа Михаила, 45-летия. 45 – это возраст силы, мудрости и больших побед. Ты настоящий мужчина, моя гордость, моя опора и моя любовь. Желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и чтобы все, что ты задумал, сбывалось легко. Ты всего добьешься, я в тебя верю. Это с любовью от жены Алены. Мы же поздравляем вас, Михаил, с шикарной датой. Пусть сбудется все, что вам пожелала любящая жена. И слушаем песню «Вашу честь» от Таисии Повалий. С днем рождения, любимый. Пусть все именно так и будет.

А завершим программу по заявкам весточкой от Натальи Викторовны. Она пишет: «Добрый день, любимое авторадио. Лето закончилось, впереди золотая осень. Чтобы поднять настроение своей семье в дождливый день, передаю привет папе Вите, маме Вале, мужу Роману. Всех люблю, всем здоровья, ваша Наташа. И передайте песню «Что такое осень». Ну вот это да, это будет прекрасный финал для сегодняшней передачи «Только для вас». Мы слушаем ДДТ, и на этом, друзья, простимся до понедельника, 14 сентября, когда, надеюсь, вновь встретимся на том же месте, в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Согласно опросу, проведенному Светбанк, в семьях карманные деньги все чаще становятся не вознаграждением за хорошее поведение или оценки, а практическим инструментом для развития финансовой грамотности детей. Так, детям младшего школьного возраста родители еще часто дают деньги за хорошо выполненную работу 44%, хорошие оценки 13% или хорошее поведение 9%. В этом возрасте сумма карманных денег чаще всего составляет от 5 до 10 евро в месяц. Родители же, чьи дети находятся в возрасте 11-15 лет, в 60% случаев указывают, что карманные деньги дают на повседневные расходы без дополнительных условий. Растет и сумма этих денег, которая в основном составляет от 16 до 50 евро в месяц. В возрасте 16-19 лет карманные деньги в основном воспринимаются уже как частичная финансовая независимость. В целом 62% родителей дают деньги на повседневные нужды, а 58% в случаях конкретных потребностей или просьб. Чаще всего сумма карманных денег варьирует от 40 до 100 евро в месяц. В этом возрасте молодые люди зачастую получают деньги переводом на банковский счет, чтобы можно было рассчитываться своей банковской картой.
3: Про вооруженные силы.
1: Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, который Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов.
3: Про погоду.
1: В субботу, 5 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 14 до 18 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые живут в сердцах поколений. И сейчас они получают новое звучание. Александр Розенбаум. Автор оригинального «Вальс Бастона». Композиции, которая многие годы остается в ротации Авторадио Латвия и занимает места в заявках. Теперь к нему присоединился молодой исполнитель Нилетто, один из самых ярких артистов нового поколения. Даниил Прытков с детства увлекался танцами, затем перешел к музыке. Еще будучи студентом инженерного факультета, он принял смелое решение посвятить себя творчеству. Его хит «Любимка» открыл ему широкую известность, а сотрудничество с известными артистами доказало, что он умеет работать в разных форматах. Данная версия вальса Бастона – это мост между классикой и современностью, где встречаются два поколения, чтобы дать песне новую жизнь. Встречайте премьеру на первом автомобильном.
2: Там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП. Потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле.
3: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.
1: Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express ЛВ.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Интересный вопрос. Выгорает ли краска на солнце? Да, конечно, она выгорает. Особенно если машина стоит под солнцем неделями, а цвет красный, желтый или синий. Дело в том, что ультрафиолет сушит лак, краска тускнеет, появляются матовые пятна. А еще от этого страдают зеркала, пластиковые молдинги и даже фары. Они мутнеют и теряют прозрачность. В таких случаях лучше использовать защиту – воск или жидкое стекло хотя бы раз в сезон. Также шторки на стекла и чехлы на зеркала. Старайтесь ставить автомобиль в тень, но не под липу и не под сосну. Смола хуже солнца. Да, и не забывайте про дверные ручки. Именно они чаще всего теряют глянец и начинают шелушиться. Загар – это хорошо, но не для машины. Датчики в асфальте, которые измеряют скорость. Да, есть такая технология, и такие технологии становятся все более распространенными на наших дорогах. Начнем с того, что такие датчики помогают не только фиксировать скорость автомобилей, но и обеспечивают безопасность. Ну и, соответственно, благодаря этому удается эффективно регулировать движение и предупреждать потенциальные аварийные ситуации. Такие датчики могут работать по разным принципам. Они реагируют на изменения магнитного поля, когда автомобиль проезжает над ними. Это позволяет очень точно определять скорость и даже тип транспортного средства, поскольку каждый автомобиль вызывает характерные изменения в магнитном поле. Другой тип – оптические датчики. В общем, по-простому, данные о скорости, плотности и потоках машин передаются в центральную систему, где на основе этой информации можно корректировать светофоры, изменять режимы движения и минимизировать пробки. Вроде бы мелочь – взять с собой холодильник в поездку. Но если этого не продумать, можно остаться без холодной воды и с выжженным аккумулятором. Во-первых, холодильники бывают разные. Компрессорные – это мощные, но жрут электричество. Термоэлектрические скромнее.

0: на Авторадио Латвия.
1: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
2: Реклама.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
4: Ir klāt. Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

программе «На четырех лапах» мы рассказываем о необычных, но вполне объяснимых особенностях собак. Сегодня мы поговорим о том, почему подушечки лап питомца иногда пахнут попкорном или сыром. Многие владельцы замечали этот запах и удивлялись его происхождению. На самом деле он связан с особенностями кожи и микрофлоры лап. У собак основная система терморегуляции сосредоточена на подушечках лап. Они выделяют небольшое количество влаги, которая сама по себе почти не имеет запаха. На поверхности лап живут бактерии и дрожжевые микроорганизмы. Когда они взаимодействуют с естественным процессом в теле собаки, образуются соединения с характерным ароматом. Именно они могут напоминать запах попкорна или сыра. Это естественный процесс и не признак плохой гигиены. Запах чаще становится заметен после прогулки или активного движения, когда собака бегает и подушечки лап работают интенсивнее. В большинстве случаев такой запах не требует вмешательства. Достаточно обычного ухода и мытья лап после прогулок, особенно если собака гуляет по пыльным или влажным поверхностям. Важно тщательно вытирать лапы, чтобы влага не задерживалась между подушечками. И пока мы учимся замечать такие мелочи и понимать их причины, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 90% латвийских компаний сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у сотрудников. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: 9 из 10 компаний в Латвии сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у сотрудников. Большинство работодателей пытаются решить проблему за счет дополнительного обучения и переподготовки работников. Только 9% работодателей заявили, что в их компаниях нет нехватки квалифицированных сотрудников с необходимыми навыками. При этом проблемы становятся все более заметной. В прошлогоднем исследовании 75% компаний называли нехватку квалифицированных работников одним из главных факторов, влияющих на перспективы развития бизнеса. Чаще всего компании пытаются решить проблему за счет обучения уже работающих сотрудников. Внутреннее обучение или переподготовку проводят 70% предприятий. Еще 46% компаний привлекают внешних специалистов и поставщиков услуг. 24% сотрудничают с высшими учебными заведениями, чтобы подготовить специалистов с необходимой квалификацией. Часть компаний пытается компенсировать нехватку работников с помощью технологий. Автоматизацию и решения на основе искусственного интеллекта используют 19% латвийских предприятий. В Литве и Эстонии этот показатель значительно выше – 45%. В производственном секторе автоматизация чаще всего используется для оптимизации производственных процессов, а в сфере услуг компании инвестируют в IT-решения и повышение эффективности рабочих процессов. При этом технологии не заменяют потребность в сотрудниках. Если в Латвии 9% компаний не испытывают нехватки сотрудников с необходимыми навыками, то в Литве таких компаний только 1%, в Эстонии 2%. Во всех трех странах Балтии наиболее распространенный способ решить проблему – повысить квалификацию уже работающих сотрудников. В Латвии этот подход используют 70% компаний, в Литве 90%, в Эстонии 96%. В Литве особенно широко используют услуги сторонних специалистов и компаний. Такой подход применяют 74% предприятий. В Эстонии чаще, чем в других странах Балтии, сотрудничают с высшими учебными заведениями – 61% компаний. Таким образом, компании во всех трех странах Балтии используют сразу несколько способов справиться с проблемой. Обучают сотрудников, привлекают внешних специалистов, сотрудничают с учебными заведениями и внедряют новые технологии.
2: Про погоду.
1: В начале следующей недели погода в Латвии станет суше и немного теплее. В первую субботу сентября временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и гроза. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 15, а днем не превысит плюс 15, плюс 19 градусов. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах временами будет достигать 12-17 метров в секунду. Согласно текущим прогнозам, в понедельник и вторник лишь местами пройдут кратковременные дожди, ветер станет слабее, максимальная температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. Во второй половине следующей недели ожидается немного более прохладная погода. Временами будет идти дождь. Заморозков не ожидается. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

Интересный факт. Лоси и олени. Лоси и олени нередко становятся жертвами автомобилей. Особенно в зимнее ночное время, когда из-за скользкой дороги водитель не успевает затормозить перед вышедшим из леса животным. В одной только Финляндии каждый год на трассах погибает 4000 северных оленей. Для уменьшения этого количества в 2014 году финские оленеводы стали опрыскивать рога своих животных спреем, который при засыхании становился светоотражающим покрытием. В итоге этот метод не принес ожидаемого успеха, а лучший эффект показало мобильное приложение, отслеживающее перемещение больших групп оленей и уведомляющее об этом водителей. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
6: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
7: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
6: Ух ты! Безумно выгодно.
8: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ашот Аракелян. Эх, 50, немного и немало.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
6: Автомонитор. Это немного удивительно, но уже 7 баллов на мониторе. Дороги загружены на 75% и более 50 заторов. Мы предполагали, что будет сложный час пик, но такого ожидать не приходилось. Многое зависит от погоды, она переменчива. По-прежнему в прогнозе остаются кратковременные осадки в виде дождя. Что ж, пятничный разъезд латвийской столицы идет полным ходом. Посмотрим, где сейчас сложнее всего. Плотно в центре города. На общем фоне выделяется участок Валдемара Вантовый мост до улицы Мелсила. На Даугавгриву сторону центра около 20 минут можно оставить, и затруднено движение в районе Ботанического сада. Заторы более чем на 10 минут в обоих направлениях: на Карля Ульманягатве, пробка на Краста по направлению в сторону Кенгаракса, и отметим еще один 20-минутный затор на выезд из города по Бриюбасгатве в направлении Юглы. Кроме того, тормозит перед Бриюбас, Густава Земгалагатве в обоих направлениях. В общем, остаемся предельно внимательными и взаимовежливыми, и пусть дороги для всех будут безопасными. Меня зовут Владимир Тин. Не скучайте в заторах. С вами любимое радио.
7: Автомонитор Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: бля. Что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Образцы ДНК родственников пропавших без вести латвийских путешественников будут вскоре отправлены в Непал. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Образцы ДНК всех 33 родственников латвийских путешественников, пропавших без вести в результате стихийного бедствия в стране, будут в ближайшее время отправлены в Непал, сообщила Эдита Медне, директор консульского отдела Министерства иностранных дел. По ее словам, спасатели наконец добрались до пограничного перехода на севере Непала. Надежда еще есть, потому что там все еще есть так называемые воздушные карманы, которые спасатели тщательно изучают, чтобы выяснить, есть ли там выжившие, сказала Медне. Непальская сторона сообщила, что помощь в спасательных операциях в данный момент не требуется, поскольку на месте уже находится более 20 тысяч спасателей, но для расследования происходящего в туннелях необходимо специальное оборудование. Государственная полиция подтвердила представителям Министерства иностранных дел, что все 33 родственника пропавших без вести предоставили образцы ДНК. Эти образцы планируется как можно скорее направить в Непал. «Мы надеемся получить ответ от Непала в кратчайшие сроки», сказал Медне. Она сообщила, что обсуждалась возможность предоставления Латвии доступа к записям с камер видеонаблюдения на границе. Однако данные поступали только с двух камер, хотя на границе их было 27.
2: Про Ригу.
1: В Риге постепенно завершаются работы по устранению последствий шторма и начинается постепенная уборка города. Одновременно с этим в районах, где еще остались опасные или поваленные деревья, продолжаются работы в усиленном режиме. Масштабы ущерба, причиненного штормом, очень велики. В городе повалены и повреждены тысячи деревьев, поэтому полная уборка Риги займет еще несколько недель, поясняют в муниципалитете. Департамент жилищно-бытового хозяйства и охраны окружающей среды муниципалитета Риги продолжает работу на территориях образовательных учреждений. Обработано и передано подрядчикам более 100 заявок от школ и детских садов. Во многих случаях на одном адресе необходимо удалить несколько деревьев, в том числе деревья, упавшие на здание или провода, а также деревья с отвалившимися корневыми системами. В результате шторма пострадали десятки учебных заведений, но работа школ и детских садов не пострадала. Учебный процесс не находится под угрозой. Некоторые участки территории по-прежнему оцеплены, поэтому муниципалитет призывает родителей напоминать своим детям, что им нельзя выходить за пределы оцепленных территорий. В результате шторма на рижских кладбищах было повалено более 500 деревьев. Главные дороги, ведущие к кладбищам, расчищены. Продолжается уборка оставшихся поваленных опасных деревьев. Похоронные церемонии могут проводиться, но жителям настоятельно рекомендуется временно воздержаться от пребывания на кладбищах без крайней необходимости, поскольку в некоторых местах все еще остаются опасные деревья и ветки. В садах, парках, межапарке в результате шторма было повалено или сломано 353 дерева. Более 100 деревьев получили значительные повреждения. Все угрозы, выявленные после шторма в рижском зоопарке, устранены. Зоопарк работает в обычном режиме. Все животные остались целы, невредимы во время и после шторма. Шторм значительно повлиял на уличное озеленение. Сотни деревьев были выкорчеваны и повреждены, в том числе новые посадки. На месте погибших деревьев будут постепенно высажены новые.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами возможные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые живут в сердцах поколений. И сейчас они получают новое звучание. Александр Розенбаум. Автор оригинального «Вальс Бастона». Композиции, которая многие годы остается в ротации Авторадио Латвия и занимает места в заявках. Теперь к нему присоединился молодой исполнитель Нилетто, один из самых ярких артистов нового поколения. Даниил Прытков с детства увлекался танцами, затем перешел к музыке. Еще будучи студентом инженерного факультета, он принял смелое решение посвятить себя творчеству. Его хит «Любимка» открыл ему широкую известность, а сотрудничество с известными артистами доказало, что он умеет работать в разных форматах. Данная версия вальса Бастона – это мост между классикой и современностью, где встречаются два поколения, чтобы дать песне новую жизнь. Встречайте премьеру на первом автомобильном.
2: Там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП. Потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле.
3: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс, бастон.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.
1: Автомонитор.
2: То, чего больше всего опасались, как раз и произошло. Пошел сильный дождь, осложнил и без того непростой трафик в латвийской столице. Однако есть надежда, что это ненадолго. Когда во время вечернего часа пик выпадают осадки, движение в городе замедляется, и уже восьмерка с хвостиком на мониторе. Не исключено, что в ближайшие полчаса дойдет и до 9 баллов. В данный момент на интерактивной карте города видны более 80 заторов. Они продолжают прибавлять как количественно, так и качественно. И нет смысла перечислять все сложные места в городе, можно лишь сказать, что красных заторов и бордовых пробок много. Общая скорость движения упала до 18 км в час. Обратим внимание на то, что на одной из самых загруженных улиц Риги ограничат движение с 7 сентября, то есть с понедельника. А именно на Кришине Валдемара, где начнут ремонтировать дождеприемные колодцы и восстанавливать асфальтовое покрытие. Из-за чего на отдельных участках будет ограничена проезжая часть. Полностью перекрывать улицу не станут, однако крайняя правая полоса движения местами будет закрыто, поэтому автомобилистам стоит рассчитывать на замедление потока и заранее искать объездные пути. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного разъезда и хорошего настроения в компании любимого радио.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: Skatl ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas skatla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas skatls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas skatlā. Vairāk info driftlatvija.com.
5: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября. Щипцы для крепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl. Стоит того.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

за рулем уже который год. И одно могу, друзья, сказать: на дорогах надо бы, народ, правила движения уважать. Уважаю ПДД, уважаю, скоростной режим я не нарушаю, ведь без правил ездить нам ни то ни сё. Уважаю ПДД, уважаю.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Интересный вопрос. Выгорает ли краска на солнце? Да, конечно, она выгорает. Особенно если машина стоит под солнцем неделями, а цвет красный, желтый или синий. Дело в том, что ультрафиолет сушит лак, краска тускнеет, появляются матовые пятна. А еще от этого страдают зеркала, пластиковые молдинги и даже фары. Они мутнеют и теряют прозрачность. В таких случаях лучше использовать защиту – воск или жидкое стекло хотя бы раз в сезон. Также шторки на стекла и чехлы на зеркала. Старайтесь ставить автомобиль в тень, но не под липу и не под сосну. Смола хуже солнца. Да, и не забывайте про дверные ручки. Именно они чаще всего теряют глянец и начинают шелушиться. Загар – это хорошо, но не для машины. Датчики в асфальте, которые измеряют скорость. Да, есть такая технология, и такие технологии становятся все более распространенными на наших дорогах. Начнем с того, что такие датчики помогают не только фиксировать скорость автомобилей, но и обеспечивают безопасность. Ну и, соответственно, благодаря этому удается эффективно регулировать движение и предупреждать потенциальные аварийные ситуации. Такие датчики могут работать по разным принципам. Они реагируют на изменения магнитного поля, когда автомобиль проезжает над ними. Это позволяет очень точно определять скорость и даже тип транспортного средства, поскольку каждый автомобиль вызывает характерные изменения в магнитном поле. Другой тип – оптические датчики. В общем, по-простому, данные о скорости, плотности и потоках машин передаются в центральную систему, где на основе этой информации можно корректировать светофоры, изменять режимы движения и минимизировать пробки. Вроде бы мелочь – взять с собой холодильник в поездку. Но если этого не продумать, можно остаться без холодной воды и с выжженным аккумулятором. Во-первых, холодильники бывают разные. Компрессорные – это мощные, но жрут электричество. Термоэлектрические – скромнее, но в плюс 35 охлаждают максимум на 15-20 градусов от окружающей. Проблема в том, что многие подключают их прямо к прикуривателю, и если машина не заведена, аккумулятор умирает за пару часов. В таких случаях лучше использовать таймеры, пауэрбанк с инвертором или просто ехать со специальным ящиком и заблаговременно замороженными бутылками воды. Проверено с умом. И еда холодная, и машина на ходу. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9 порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможно грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: Друзья,
1: Открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: только на Бельшосервис ЛВ.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство примет решения, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На следующей неделе правительство планирует принять ряд решений, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури, заявил в пятницу премьер-министр Андрис Кулбергс. Он выразил мнение, что и у жителей, и у государства в целом в умах тотальная неготовность к кризисам. По его словам, сначала необходимо самим переключиться, чтобы быть более готовыми к кризисным ситуациям. Премьер-министр отметил свое удивление тем, что государство ранее тратило много средств на различные закупки и проекты в области информационных и коммуникационных технологий, но при этом ряд государственных приоритетов остался без внимания. Например, система 112 должна была быть гораздо более подготовленной, считает Кулбергс. Он отмечает, что у Центра управления кризисами должна быть собственная централизованная система для координации устранения последствий кризисов. Премьер подчеркнул, что официально во время бури кризиса в стране не было. По его словам, это первая проблема. Сразу после предупреждений метеорологов о серьезности на надвигающейся бури, Центр управления кризисами должен был созвать заседание, оценить готовность службы взять на себя координирующую роль. Первый урок из этого – нужно действовать проактивно, сказал премьер-министр. Он признал, что объявление кризиса должно входить в ответственность Центра управления кризисами. Однако воздержался от комментариев о возможной смене руководителя центра Арвиса Зиля. Премьер-министр сообщил, что уже на следующей неделе правительство примет решение по нескольким вопросам. В частности, планируется установить требования для критически важных узлов и узлов мобильной связи об обеспечении автономной работы на протяжении как минимум 72 часов. Также предполагается ввести режим кризисного радио для передачи экстренных сообщений с четкими указаниями населению. Это будет непосредственно касаться латвийского общественного СМИ. В каждом регионе планируется определить сеть критически важных услуг, которая должна быть способна автономно работать не менее 72 часов. Кроме того, предусмотрено создание автономной резервной системы связи и обмена данными для служб 112, 113, государственной пожарно-спасательной службы, госполиции, службы неотложной медицинской помощи, самоуправления и операторов критической инфраструктуры. Также планируется определить единую цепь кризисного управления и последовательность восстановления критически важных услуг и раз в год проводить 72-часовые учения без какой-либо связи. Кого именно они коснутся, это предстоит решить. Предусмотрено и принятие других решений для повышения готовности к кризисным ситуациям.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии местами продолжатся сильные дожди, в связи с чем Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение. Предупреждение выпущено для Курземе, западной части Земгала, и для Видземе. Синоптики обещают, что из-за мощных ливней ливневая канализация может оказаться перегружена, почва переувлажнится и может перестать впитывать воду. Соответственно, есть риск затопления поймы и низин, а также элементов инфраструктуры в отдельных местах. Дорожные условия ухудшатся из-за плохой видимости, а также аквапланирования. Так что на поездке стоит закладывать больше времени, чем обычно. Передвигаясь по районам, наиболее подверженным риску затопления, следует проявлять осторожность. Кроме того, для Курземе продолжает действовать желтое предупреждение из-за уровня воды в реках, которые напитываются обильными осадками. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами возможные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Автомонитор.
1: И вновь о дорожном движении в латвийской столице. С переменным успехом выпадают осадки, замедляя без того сложный трафик в вечерний час пик, который еще продолжается. Хотя 9 баллов, которые в моменте появились в половине шестого, уже сменили 5 баллов. Ближайшим обозревом ждем четверку. Магистрали и улицы быстро освобождаются от транспорта после вечернего разъезда. До свободного движения на основных и популярных направлениях еще далековато, однако свет в конце тоннеля уже виден. Доведем до вашего света. Сведения, друзья, полезная инфа. 7 сентября, то есть понедельника, на одной из самых загруженных улиц Риги, на Кришине Валдемара, будет ограничено движение. Начнут ремонтировать дождеприемные колодцы и восстанавливать дорожное покрытие. Из-за чего на отдельных участках будут ограничения, полностью перекрывать улицу не станут, однако крайняя правая полоса местами будет закрыта. Поэтому автомобилистам стоит рассчитывать на замедление потока и заранее искать объездные пути. И еще одно объявление. На следующей неделе «Автомонитор» уходит в небольшой отпуск и вернется в эфир в понедельник, 14 сентября. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю безопасного движения, будьте внимательны, а для хорошего настроения оставайтесь с любимым радио.
0: «Автомонитор» – авторадио. Реклама.
2: ПТА! ПТА! ПТА! Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того!
4: Raganas Katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas Katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas Katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas Katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Интересный факт. Логотип BMW. Сегменты логотипа BMW были раскрашены в белый и синий, потому что эти цвета являются символическими для Баварии, где располагается производство. Позже маркетологи BMW придумали легенду, что на логотипе изображен стилизованный белый пропеллер аэроплана, рассекающий синее небо. Дело в том, что изначально BMW была создана для производства двигателей самолетов и только через 10 лет начала выпуск автомобилей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и

0: Реклама.
1: Снова в ритме, с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Мам, у меня ничего нет.
3: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
4: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri Well Done – 200 gramu – 8,99 eiro. Saulespuķu eļļa Well Done – 1 litrs – 1,59 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu!
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, там, где тебя нет, там, там. Поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Красная остановка.
1: Пришло время сделать очередную вкусную остановку и вдохнуть немного мексиканского. Сегодня на нашем столе энчилада. Блюдо, в котором история и вкус переплелись так же плотно, как тортилья, оборачивающая начинку. История энчилады уходит в глубокую древность, во времена ацтеков. Жители долины Мехико уже тогда ели кукурузные лепешки, заворачивая в них рыбу и поливая острым соусом из чили. Позже, с приходом испанских конкистадоров, в блюдо добавились новые ингредиенты – сыр, мясо и овощи. И привычная энчилада начала обретать свои современные черты. Название происходит от испанского слова «энчила», что значит «приправлять чили». Первые письменные рецепты появились в XIX веке, а сегодня энчилада – это символ мексиканской кухни. Блюдо, которое готовят на улицах и в домах, от маленьких деревень до ресторанов Мехико. Чтобы приготовить энчиладу дома, достаточно кукурузных лепешек, немного фарша или курицы, сыра и густого соуса из томатов, чеснока и чили. Начинку кладут в тортилью, сворачивают плотным рулетом, выкладывают в форму, заливают соусом и запекают до появления ароматной золотистой корочки. Энчилада – это еда, которая напоминает, что иногда простые вещи создают самые яркие моменты. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
8: Предложение супервыходных в Lidl с 5 сентября. Морковь 1 килограмм 39 центов. На вареные колбасы Пикок и Барони с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,49. Lidl стоит того.
9: Я пью до дна за тех, кто...
10: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Эмин. Вокзалы одиноких душ.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Вы слушаете «Суперхиты» авторадио «Латвия».
2: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 6-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Сергей Завьялов и Мафик. «Слезы уже вышли, мама».

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
1: Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9 порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможно грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
5: Люди ночами.
6: Билеты на fridayticket.com.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия.
8: Четвертое место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место.

В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

дочь и мой сын. Все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу трудную

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы ищете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Франкенштейн». Он вышел в этом году. Фильм «Франкенштейн» версии Гильермо дель Торо подает как глубокую готическую драму. В центре сюжета Виктор, молодой ученый, который одержим идеей создания жизни. Его эксперимент рождает существо, сыгранное Джейкобом Элорди. Ранимая потерянная душа, оказавшаяся в мире, который не готов принять того, кто не похож на остальных. Фильм «Франкенштейн» показывает не только рождение существа, но и то, как оно пытается понять, зачем пришло в этот мир и кто виноват в его боли. История разворачивается в мрачной готической атмосфере, где каждый кадр похож на иллюстрацию из старинной книги. Режиссер Дель Торо делает акцент на чувствах и внутреннем страдании, а не на страхах, и постепенно выстраивает притчу о гордыне, ответственности и одиночестве. Картина впечатляет визуальной силой и авторским почерком. Готические декорации, сказочные образы и внимательная работа с деталями создают атмосферу, в которой красота и мрак существуют рядом. Существо вызывает не страх, а сочувствие, и это усиливает эмоциональную глубину истории. Фильм получил высокие оценки за визуальный стиль и подачу классики, хотя некоторые критики отмечают медленный темп, театральность и слабость второстепенных персонажей. Несмотря на эти особенности, фильм «Франкенштейн» остается мощной авторской работой, которая обращает внимание не на ужас внешнего, а на внутренние тени человека. Это история о том, как легко создать монстра и как трудно понять, что настоящие монстры живут внутри нас. Интересного вам вечернего просмотра!
1: Киноафиша.

Интересный факт. Электромобили. Современные электрокары и гибридные автомобили практически бесшумны. Это, по мнению ряда исследователей, создает угрозу безопасности для пешеходов, привыкших к гудению двигателя машины. Законы, предписывающие производителям таких автомобилей устанавливать системы искусственного шума, уже приняты в Японии, Евросоюзе, а также в США, с оговоркой, что они обязаны работать при движении со скоростью до 30 км в час. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9 порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможно грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Борис Гребенщиков. Город золотой. Запись выступления апрель 2022 года.
1: But near.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые живут в сердцах поколений. И сейчас они получают новое звучание. Александр Розенбаум. Автор оригинального «Вальс Бастона». Композиции, которая многие годы остается в ротации Авторадио Латвия и занимает места в заявках. Теперь к нему присоединился молодой исполнитель Нилетто, один из самых ярких артистов нового поколения. Даниил Прытков с детства увлекался танцами, затем перешел к музыке. Еще будучи студентом инженерного факультета, он принял смелое решение посвятить себя творчеству. Его хит «Любимка» открыл ему широкую известность, а сотрудничество с известными артистами доказало, что он умеет работать в разных форматах. Данная версия вальса Бастона – это мост между классикой и современностью, где встречаются два поколения, чтобы дать песне новую жизнь. Встречайте премьеру на первом автомобильном.
2: Там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП. Потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле.
3: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс Бостон.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9 порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможно грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +16, +17 градусов.

Прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхнул

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». «Он тебя целует». Живое выступление 2019 года.

один. Ты не сможешь вернуть ее. Знаешь, что встречу тебя с другим. Лучше это была бы не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Пусть что ты ждала меня.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Интересный факт. Самая большая пробка. В 2010 году на 110-м китайском шоссе была зафиксирована пробка, которую называют крупнейшей за историю автомобильного транспорта. Некоторые водители сообщали, что они ехали 100-километровый участок в течение 5 дней. А всего затор длился с 14 по 25 августа. Причиной пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые везли уголь из провинции Внутренняя Монголия в Пекин, в сочетании с автодорожными работами. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Идет она меня, ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все привет, родной. Ждет она меня, ждет. Поддержи ее, Господь. Что теперь мне, снег

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможно грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +16, +17 градусов.

0: переживем, переживем, переживем.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Белый орел». Потому что нельзя. Живое выступление 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Love is the answer.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможно грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.

Только ночью не могу уснуть. Странный холод в сердце прячется. Что случилось? Скажите мне кто-нибудь. Только осень в окно мне расплачется. В подоконник мой бьются горошины.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит в прозрении по моей гладко выбритой комнате. Недосказано и недослушано, сердце бьется другими вершинами. Значит, все безнадежно разрушено.

без. Но бросаются к нам, если нас обижают. К нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рычание.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

неудачник. В жизни с каждым может что-то произойти. Правда, было б круче, если как-нибудь иначе.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.